0: систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, по милости Господа, снова мы желаем обратить наше внимание на божество нашего Господа Иисуса Христа и Его отношение к Отцу. Символ веры гласит: «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано». Из послания Колоссянам 1 главы 15 и 16 стиха мы уже увидели, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. И как вечный образ Он являет Отца, Сына и Духа Святого. Сегодня мы желаем посмотреть на дальнейшее употребление символа веры. «Верую в Сына Божия, Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков». Символ веры выражает, что христиане – верует в Единородного Сына Божия. Греческое слово «моногенис» – «единородный» – встречается в Новом Завете 9 раз. Оно буквально означает «единородный» или «единственный». Иисус Христос назван Единородным Сыном Божиим 5 раз. Этот особенный титул, данный Иисусу Христу, указывает на вечное отношение существующего между Отцом и Сыном. Если принять, что Иисус Христос рожденный, несотворенный, исходящий от Отца Сын, то сразу хочется спросить, означает ли это, что Он не вечный, что Он имеет начало и что Он произошел после Отца? Как раз это и было поводом ошибочных понятий в прошлом. Некоторые утверждали, если Христос Бог, то тогда Он не Сын Бога. Поэтому возник тритеизм, вероучение о трех богов. Другие настаивали, если Христос Сын, то Он не Бог. Это привело к арианизму. Но Библия учит, что Иисус Христос – вечный Сын Божий и Бог. Вот эти места. Иоанна 1,14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. Иоанна 1,18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 1 Иоанна 4,9. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Эти места Писания подчеркивают скорее Его особенность, чем Его сыновство, хотя обе мысли представлены в них. Послание к евреям в 11 главе в 17 стихе. Исаак назван единородным сыном Авраама как единственным, когда мы знаем, что Измаил тоже был его сыном. Но связь между Авраамом и Исааком была особенного характера. Итак, как единородный сын, наш Господь особенный сын. Моногенис описывает абсолютное, единственное в своем роде отношение Сына к Отцу в Его божественном существе. Бог существовал от всей вечности в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой, но всегда был невидимым для сотворенного глаза ангелов или человеков, пока не родился святой младенец в Вифлееме. Сын был воистину невиденным Богом, как Отец или Дух до воплощения. Тогда он был невидим ангелом и позже человеком. Как рожденный Богом от Девы Матери, без человеческого Отца, он Сын Божий в новом смысле. И как таковой, он предназначается Отцом, как рожденный прежде всех веков, или, как апостол Павел говорит, рожденный прежде всякой твари. Или, может быть, это можно лучше еще выразить, первородный всего творения. Греческое слово «прототокос» в русской Библии в двух местах переведено словом «первородный» евреям 1.6 и римлянам 8.29. Во всех остальных местах словом «первенец». Это слово указывает, что Иисус Христос – первенец, старший в отношении всего творения. Это не значит, что Он был сотворен первым, но что Он предшествовал всему и был причиной всего творения. Законы и обычаи всех народов показывают, что быть первенцем означает не только первенство во времени, но некоторые превосходства и привилегии и власти. Израиль есть первенец Иеговы среди всех народов. Исход 4.22. Мессианский царь – первенец Бога превыше всех царей. Псалом 88.28. Так и Христос – первенец, рожденный прежде всего творения. Колоссянам 1.15. Не только по первенству времени, но также по силе и власти, ибо им создано все, что на небесах и на земле. Колоссянам 1.16. Он полновластный властелин всего творения по всему, по своему положению. Это означает его положение и характер, а не происхождение. В воплощении он пришел в мир как первенец. Как первенец он наследник и превосходящий других. Важно помнить, что в Писании первенец не всегда тот, кто родился первым. Мы можем привести много случаев, когда рожденные первыми были отстранены, и право первенства давалось другому. Для примера вспомним случаи Измаила и Исаака, Исава и Иакова, Рувима и Иосифа, Манасию и Ефрема. Во всех этих случаях первый отстраняется, а второй признается первенством. Итак, Адам и все его потомство отстранены на сторону, как негодные, чтобы сохранить власть в мире, для того, чтобы второй Адам, Господь с неба, был призван первенцем. Вечный Сын снизошел в благодати и стал Сыном Божиим, рожденным от Девы. Мы никогда не должны упустить из виду, что о Его сыновстве в Писании говорится двояко, как вечном Сыне, прежде воплощения, и Сыне Божьем в воплощении, согласно словами ангела, сказанного Деве Марии. «И сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим» Луки 1.35. Поэтому мы должны правильно рассуждать относительно этой великой тайны и не позволять нашим мыслям заходить за пределы Священного Писания. А девы, рожденном Спасителе, пророк Михей пророчествовал: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных» Михея 5.2. Но он первенец также и в другом смысле. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе 18 стихе говорит: «И он есть глава тела церкви, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Человек отверг его, говоря: это наследник, побьем, убьем его и завладеем наследством его. Так они убили его, распявши его на древе. Но тогда Бог его душу принес в жертву за грех. Он совершил великий труд искупления, для которого Он пришел, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. 1 Петра 3:18. Но быв предан за грехи наши, Он воскрес для оправдания наше. Воскресший из мертвых Он стал первенцем в новом смысле, главою нового творения. Как человек в воплощении, не было объединения с Богом, объединения в воскресении. Он был один, как воплощенный Сын здесь в мире. Как Он сам сказал, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. В воскресении Он приветствуется как первенец из мертвых и становится главою тела Церкви, началом творения Божия. И в заключении, Он первородный между многими братьями. Римлянам 8:29. В осуществлении Божьих целей благодати, когда все избранные соберутся домой, Он не только их Господь, но Он также их образец, Божий идеальный Сын. И люди предопределены быть подобными образом Сына. Поэтому и сами святые, возрастая в подобие Его и обладая привилегиями старшего Сына, включая царство и священство, могут называться церковью первенцев, написанных на небесах. Евреям 12:23. Да, символ веры исповедует Божество Иисуса Христа как единосущного Отцу. Христиане, веруя в божественность Христа, имеют возможность следовать по стопам Его и войти в божественную жизнь на небесах. Продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем еще раз обратить наше внимание на последнюю фразу «Им же все было создано». Эта фраза, как и весь член символа веры, исповедует, что Христос является Богом. Его божество подтверждается фактом, что Он все сотворил, что Он творец всего. На это мы желаем обратить наше внимание в этой беседе, сделав некоторые пояснения. Первое. Участие Троицы в сотворении мира. Первый член символа веры выражал веру Церкви, верою в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Второй член, говоря о Господе Иисусе Христе, также утверждает, что им же все было создано. Это указывает, что вторая личность Троицы тоже является Творцом. В восьмом члене говорится о третьей личности Троицы, Духе Святом. Этот член указывает на божество Духа Святого. Но в нем определенно не сказано, что Он Творец, хотя напоминается о Его творческой деятельности, как Господе Животворящем. Церковь верила, что Бог Своею всемогущую силою сотворил мир. Символ веры исповедует, что Бог является автором творения Вселенной. Это исповедание находится в полном согласии с Библией. Священное Писание учит, что Бог в трех лицах сотворил все. О Боге первой личности сказано: «Вначале Ты основал землю и небеса – дело Твоих рук» – Псалом 101, 26. О Христе второй личности сказано: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» – Колоссянам 1:16. О Духе третьей личности написано: «И Дух Божий носился над водою» – Бытие 1:2. «И от Духа Его великолепие неба» Иова 26:13. И все это соединено в одном возвышенном предложении. Вначале сотворил Бог Элогим небо и землю. Бытие 1:1. В слове Бог по-еврейски Элогим соединены отдельные, хотя совершенные действия сотворения каждой личности Троицы. Это имя Бога Элогим во множественном числе и поэтому открывает множество в единстве и единство в множестве. Три личности Троицы, выраженные именем Элогим, переведенные на русский язык словом «Бог», являются одним Богом, о котором сказано, что Он вначале сотворил небо и землю. На основании Библии видно, что в сотворении Богом человека по образу и подобию его участвовала каждая личность Троицы. О Иегове и Элогим сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. О Христе написано: «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое». Колоссянам 1.16. О Духе объявлено: «Дух Божий создал меня, и дыхание Всевышнего дало мне жизнь». Иова 33.4. Имея в виду эту истину, древний мудрец увещевал: «Помни Создателя твоего». Множественное число в оригинале. «В дни юности твоей». Екклезиаста 12.1. И Израилю написано: «Твой Творец». Тоже множественное число. «Есть супруг твой». Исаии 54.5. Второе. Христос Творец. Возвращаясь опять к второму члену символа, христиане определенно исповедуют: «Им же все было создано». Что Христос Творец всего неоднократно подтверждается в Библии. Приведем три главных места. Первое место вне Моисеева повествования возвещает: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанна 1.3. Апостол Иоанн определенно утверждает положительно: «Все через него начало быть». Отрицательно: «И без него ничто не начало быть». И в общем: «И мир через него начал быть». Иоанна 1.3.10. Более утвердительного догматического доказательства нельзя сформировать. Материальный мир, в котором он жил и действовал, был сотворен его рукою. С тем же положительным и всеобщим значением апостол Павел по вдохновению Духа говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власти ли, все им и для него создано». Колоссянам 1.16. С дополнением, что все элементы Вселенной им содержатся. Послание в Евреям 1 главе 10 стихе написано: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Поэтому, чтобы сотворить все, быть инициатором всего, а также содержать все, быть владыкою всего, нужно быть Богом». И Иисус Христос в абсолютном смысле – Бог. Третье. Христос – Творец всего. Истина, что Иисус Христос – Творец, является доказательством Его Божества. Приведенные нами места Священного Писания свидетельствуют об этом. Божество Христа также подтверждается соответственным результатом, самым творением. Обратим внимание на это, что сотворил Христос Творец. С древних времен человек старался разрешить вопрос сотворения Вселенной. Он спрашивает: всегда ли существовала Вселенная? Имела ли она свое начало? Если имела, то как и когда она произошла? Наука и наш разум не разрешили этого вопроса. Настояние дать убедительный ответ о происхождении жизни и материи наука довольствуется изучением Вселенной в отношении ее развития, структуры, функции и употребления. Философия тоже не представила удовлетворительного разрешения вопроса. Библия дает единственное, разумное и истинное разрешение этого вопроса. Библия учит, что Вселенная была сотворена Богом, а не развилась эволюционным процессом. Материальный мир был произведен Богом из ничего. Утверждение, что ничто произвело что-то, далеко от истины, ибо из ничего ничто само по себе не может произойти. Но скорее приемлено библейское утверждение, что все произошло из безграничных ресурсов Бога. Он источник всего, что существует. Самоопределяющая воля Божия произвела вселенную, как сказано, «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки» Римлянам 11:36. На основании послания к евреям 11 главы 3 стиха узнаем, что все было создано Словом. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Этот факт творения мы познаем и признаем верою. В послании к Колоссянам 1 главе 16 по 17 стих апостол Павел говорит о Христе: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это место дает нам следующее откровение. Во-первых, Христос – творец всего, а не часть творения. Он также не посредник, через которого Бог все сотворил. Об этом свидетельствует текст: «Ибо им создано все». А также хорошо установленное правило, что важная истина в Писании подчеркивается и выделяется повторением. Важно отметить, что фраза «им создано все» дважды повторяется в этом же стихе. Во-вторых, здесь дается перечень, хотя не полный, того, что Христос сотворил. «Им создано все, что на небе и земле, видимое и невидимое». На небе есть видимое и невидимое, а также на земле невидимое, как души людей, и видимое. Интересно, что о земном как бы только напоминается, а на небесное обращается все внимание. Вероятно, надлежащая пропорция сохранена в отношении важности этих сфер. Здесь не пренебрегается земным, а подчеркивается обширность небесного. Говоря о престолах, господствах, начальствах и властях, апостол Павел говорит о врагах, которые Христос должен снизвергнуть под свои ноги. 1 Коринфянам 15:24-26. В-третьих, Христос – содержатель всего. Господь славы, Спаситель мира, держит все словом силы своей. Евреям 1:3. И как отмечено в Колоссянам 1:17, им все стоит. И несмотря, как велика Вселенная, она содержится одной всемогущей личностью, Сыном Божиим, Христом Богом. Неудивительно, что в Него веруют христиане. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 19 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 28 главе, в 28 стихе. Там есть такие слова: «Зерновой хлеб вымолачивают». Никем из нас не утолится голод мира, пока мы не переломимся в руках Христовых. Зерновой хлеб вымолачивают.

Благословение Христово часто приходит вместе с горем, но даже горе – это небольшая цена по сравнению с честью стать благословением для других. Самое сладостное в этом мире всегда доставалось ценой слез и страданий. «Бог сделал меня хлебом для избранников своих, и если бы для прокормления чад Его суждено этому хлебу быть перемолотым в львиной пасти, да славится имя Господа». Чтобы мы могли раздавать, нам надо сгореть. Когда мы перестаем кровоточить, мы перестаем благословлять. Нищета, лишения и беды рождают нравственный героизм и величие духа. Трудности бросают вызов энергии и стойкости. В борьбе с ними проявляются самые высокие душевные качества. Старинные отцовские часы приводились в действие весом тяжелых гирь. Многие мореходы используют встречный ветер, чтобы достичь гавани. Бог постановил, чтобы противодействие стимулировало веру и святую деятельность. Самые прославленные герои Библии были растерты и перемолоты в хлеб для голодных. Авраама величают отцом всех верующих. Это потому, что он был первым среди подобных себе в страдании и послушании. Иаков перенес жестокие испытания. Иосиф был избит и изранен, и должен был прийти через кухню Потифара и египетскую темницу, чтобы занять свой престол. За Давидом охотились, как за горной куропаткой, и он израненный, утомленный и изможденный был перемолот в хлеб для царства. Павел никогда не стал бы хлебом для семьи Цезаря, если бы не прошел через удары, бичевание и побивание камнями. Он был смолот в прекрасную муку для царского рода. Каков подвиг, такова и победа. Если Он предназначил тебе исключительные испытания, не сомневайся в том, что Он хранит в сердце своем и особое место для тебя. Жестоко израненная душа – это, несомненно, избранная душа. Что хочет Бог тебе послать, то надо с радостью принять. Свиреп ли ветер иногда, ты утешайся и тогда, то хочет Бог. Нет воли Божьей ценней, в ней жизнь и счастье для людей. Предайся воле ты Его, желай лишь в мире одного, что хочет Бог. Нет сердца Божия верней, оно рассеет мрак скорбей и от ударов охранит того, кто Бога в мире чтит. Так хочет Бог.

0: Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».
1: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
0: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

последнее время гордыня, эгоизм стали обычными явлениями нашей жизни. Гордыня являет себя по-разному, в зависимости от того, кто мы и какова текущая ситуация. Зачастую люди ходят в фирменные магазины, покупают дорогую одежду и ездят на престижные курорты, отнюдь не для удовлетворения своих жизненных потребностей. Они просто хотят явить другим свой материальный успех. Мы вовсю стремимся угодить своему «я», улучшить свой так называемый имидж. Признаем мы это или нет, но в душе большинство из нас желают быть во всем первыми. Мы хотим, чтобы все чутко прислушивались к нашему мнению, чтобы мир вращался вокруг нас. Наше жизненное кредо «Я здесь первый, а вы за мной». Справедливости ради следует отметить, что даже самые близкие ученики Иисуса Христа проявляли в некоторых случаях очень похожее эгоистическое отношение к другим. В 10 главе Евангелия от Марка мы читаем, как Иаков и Иоанн, два брата близких Иисусу, подошли к нему и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Как мы видим, эти ученики были столь благочестивы, что позволили Иисусу воссесть на троне. Однако в извращенном представлении братьев их учитель Иисус Христос мог быть первым только в том случае, если он исполнял все, о чем они просили. Боюсь, что в подобный грех впадают многие из нас. Мы венчаем Христа на царстве, мы дозволяем Богу быть Богом до тех пор, пока Господь аккуратно следует всем нашим указаниям. Итак, Иаков и Иоанн хотели использовать главенство Христово для того, чтобы закрепить свое превосходство над всеми остальными людьми. Братья желали высшего положения, считая, что никто не заслужил его более, чем они. Но у Иисуса было диаметрально противоположное мнение. Он ответил вопрошающим Иакову и Иоанну: «Не знаете, чего просите?» Да, братья хотели разделить власть с самим Господом Богом, даже не понимая, что стезя Христова ко трону шла через скромность, через смиренное служение и незаслуженное страдание. Вот почему Иисус изрек: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. К сожалению, это негодование 10 учеников не было праведным. В глубине души все они надеялись занять высокую позицию, высокое положение в Царстве Христовом. Негодование же было вызвано в первую очередь тем, что Иаков и Иоанн попытались обойти других. Осознав это, Иисус созвал учеников и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Такова была стезя Христова,
Вот почему он стал первым.

Иисус противоречит практически всему в нашем эгоистичном мире. Мирские люди хвастают о своих заслугах и стремятся к власти над другими при первой возможности. Но если мы воистину желаем следовать стезею Иисуса Христа, нам надо смирить себя и посвятить жизнь свою служению другим. Вот почему Слово Божие провозглашает: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Еще до сотворения мира Иисус уже был первым. Он уже был равен Богу, но уничижил себя, став младенцем. Он принял образ раба, он смирил себя на пути ко крестной смерти. Любовь Иисуса и его смиренное служение в корне отличаются от нашего эгоистичного поведения. Слишком многое в жизни нашей движимо гордыней, имеющей различные формы и оттенки. Наиболее явной формой греховной гордыни является хвастовство или бахвальство. Другая форма – это завышенное самомнение, тщеславие. В жизни многих из нас бахвальство и тщеславие идут рука об руку. Мы заявляем, постоянно заявляем окружающим и самим себе о своем якобы величии. Другие из нас могут хвастаться без чувства тщеславия. Они ощущают свое низкое положение, но не хотят, чтобы окружающие замечали это, и поэтому хвастаются. С другой стороны, среди нас есть и такие, кто почти не бахвальствует. Эти люди понимают, что хвастуны не пользуются уважением, но их внешняя скромность обманчива, ибо душа их полна тщеславия. Они считают себя выше других, не заявляя об этом вслух. Бахвальство или тщеславие – имеют один и тот же фокус – это человеческое эго. Отсюда и проистекает греховная гордыня. Вот отчего нам так трудно смирить себя и начать служить ближнему. Мы слишком заняты самими собою, мы погрязли в самовлюбленности и самолюбовании.

0: Гордыня всегда пребывала в нашем падшем мире. Но в последнее время она рекламируется как некая добродетель, а не тяжкий грех. Снова и снова мы слышим о положительной роли самоуверенности, самоутверждения, самореализации, самоуважения и самооценки. Подобные словечки уже проникли и в жаргон некоторых проповедников. Но таково ли истинное учение Библии? Конечно же, нет. Как мы знаем, Иисус Христос обличал книжников и фарисеев отнюдь не от того, что у них не было самоуважения. Я понимаю, что среди наших слушателей есть люди с надломленной душою, потерявшие всякую человеческую честь. Разумеется, эти люди испытывают явно заниженную самооценку, и они нуждаются в нашей любви, в нашей поддержке. Но будем откровенны. Большинство из нас страдает как раз от противоположного. Мы уделяем все внимание себе и явно переоцениваем свою добродетель. Как Иаков и Иоанн, мы стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши и заслоняет евангельское служение. Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса Христа, впали в этот грех, возжелали стать первыми, то стоит ли тут удивляться, что и мы заражены тем же самым греховным отношением к окружающим? Стоит ли удивляться, что и мы страдаем от этого греха гордыни, от эгоизма, от самовлюбленности? Очень многие из нас имеют этот тяжкий грех, и нам надо молиться, чтобы Господь избавил нас от него. И так прислушаемся же ко Христу, возглашающему: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Уверуем же в этого великого и смиренного Спасителя, в Его смерть и воскресение, во искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Господом и в нашем служении ближнему. И пусть сам Господь Бог решит, кто есть первый. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

В прошлые дни британского судоходства владельцы судов в погоне за деньгами часто перегружали корабли, тем самым угрожая опасностью морякам. Многие годы угроза жизни морякам игнорировалась, но однажды один корабль потонул. Но владелец того корабля не очень сильно расстроился по этому поводу, а расстроился другой человек по имени Самуэль Плимсоль, родившийся в 1724 году. Плимсоль осознавал, что жадные люди, перегружавшие свои корабли, подвергали опасности жизни всех тех, кто находился на борту такого корабля. Он взялся за дело, засучив рукава. Сначала он поговорил с владельцами судов, но они только посмеялись над ним. Он говорил с моряками, но одни избили его. Но начатое им дело начало набирать ход. В результате британский парламент вынес постановление о том, что на каждом судне должна быть обозначена линия. Когда судно загружено так, что эта линия совпадает с уровнем воды, то нельзя дальше загружать судно. Линия стала известна как линия Плимсоля. А Плимсоль вошел в историю как друг моряков. Иногда вы чувствуете, что загружены по самую макушку. Иногда кажется, что никого не заботит, сколько свалилось на ваши плечи. Послушайте, есть хорошая новость для вас. Господь нарисовал линию Плимсоля на каждом мужчине и каждой женщине, кто доверился ему. Вас постигло искушение.

0: которого вы бы не могли выдержать. Господь знает вашу предельную точку. Он преданный друг и не допустит, чтобы ваша ноша была тяжелее той, которую вы можете нести.
1: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам сегодня такую тему, при рассмотрении которой, я бы сказал, наше сердце не радуется, а наполняется печалью. Но чтобы глубже познать нашу плоть и Божью милость, мы должны и такие темы, как познавательные, рассматривать. Я уже много говорил в своих проповедях о царе Израиле Давиде, но при этом всегда говорил о его положительных чертах, в которых Святой Дух рисует нам Давида прообразом Господа Иисуса на время благодати. А поскольку Давида будем сегодня рассматривать в совершенно другом свете, то нашим главным текстом возьмем из первой книги Царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я должен всех вас заранее предупредить, что при рассмотрении этого слова Господь Иисус может нас настолько благословить, в какой мере мы, во-первых, это слово поймем, а во-вторых, Он может нас настолько благословить, насколько мы дадим понятому нами слову место в наших сердцах путем его исполнения и нашим послушанием. Независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Богу благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере. Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей, давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил в первой книге Царств, глава 13, стих 14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств, 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его, враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснить его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснить его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос, сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с Ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять его волю. Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Иеремии 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27, стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщено. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно исчезало доверие на живого Бога, поэтому его вера внушительно пошатнулась. Но мы должны на этом месте приписать Давиду кое-что доброе. Естественно, что на основании многолетнего преследования смертельным врагом, как охотники при отстреле зайцев, Давид предельно устал и был сыт по горло такой жизнью. При таких условиях жизни приходит когда-то и каким-то образом тот момент, когда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверие Господу, как читаем в Исаии 30, стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором он висел, «Царь иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на его небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризуют с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем. В Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус сообщает в Своем Слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида «построй Господу дом» была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте. И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обеславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обеславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет Ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид в данной ситуации, вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют

Вот, как бы у вас распятый. Понимаем ли мы теперь, о чем речь идет? Речь идет о том, чтобы на основании Слова Божьего мы постоянно имели или держали перед глазами Иисуса Христа, чтобы Он стоял перед нашими душами. И тем не менее галаты снова обратились к делам закона, на основании чего они одновременно оставили настоящую веру, которая связывает нас с Господом Иисусом. Поэтому апостол Павел называет их «несмысленные галаты». И если мы сегодня, подобно Давиду, наш взор слишком обратим на врага или на окружающие его вещи, то мы окажемся в такой же ситуации, как Давид и галаты, потому что враг целенаправленно стремится всеми силами отвратить нас от веры. Если Христос стоит перед нашими глазами, то неверие и отчаяние не могут в наших сердцах иметь места. И если Господь Иисус больше не является скалой в наших сердцах, то Он и в хождении верующих не может больше быть этой скалой. Мы должны туда смотреть, где Павел нарисовал галатам Христа. А куда он нарисовал им Христа? Перед глазами. Это является духовной проблемой, а одновременно и проблемой послушания. Конечно, я должен сказать, что Давид считался с Богом, однако не только с одним Богом, что является грехом его неверия, но он считался также с Саулом, который выехал, чтобы найти и убить Давида. Если тебе скажут, что войско в 35 тысяч солдат во главе с Саулом вышли в твою сторону и прочесывают всю местность, чтобы тебя найти и убить, то каждого из нас охватило бы неприятное чувство. Это мы тоже знаем. Но верите ли вы, что полчища врага сегодня меньше, чем тогда? Уныние, охватившее Давида, является следствием говорения его сердца. Что он сказал? «Когда-нибудь погибну я от руки Саула». Давид ничего другого не сказал, кроме того, что было в его сердце. А там было неверие. Он говорит: «Я погибну». С этими мыслями он автоматически уходит из Божьей руки. Сам уходит, чтобы собственные планы, которые он мысленно ковал в своем сердце, считать верными. Это значит лишить Господа славы и присвоить эту славу себе. А теперь представьте себе, сколько оскорблений наносят верующие сегодня Господу через неверие. Давид думал в своем сердце: «И нет для меня ничего лучшего». Вы только представьте себе, что говорит Давид, как он оставляет Бога, как он оставляет Божье водительство и говорит: «Как убежать в землю филистимскую? Нет для меня ничего лучшего». Это является практическим результатом неверующего сердца. Но и все мы считаем наши собственные мысли самыми наилучшими. Или вы думаете, что это вас не касается? Если Господь Иисус не держал бы свою руку над Давидом, то очень и очень вероятно, что на пути своего непослушания он пришел бы к концу своей жизни. От одного врага Саула Давид хотел убежать, и при этом найти убежище где? В более злобной вражеской стране филистимлян. Это выглядит так, как будто бы мы могли найти прибежище у сатаны. Именно мы, принадлежащие другому всемогущему Господу. Грех своеволия находит Давида и является его виной. Проблемой оказалась теперь его вина, потому что в соответствии со стихом 2 Давид увлек с собой в свое неверие еще большое количество людей, численностью в 600 человек. Дорогие братья и сестры,

0: а также и все слушатели, попробуйте хотя бы одного человека привести на основании вашей веры к Иисусу. Тогда вы увидите и убедитесь, как это трудно. Но зато мы можем на основании нашего неверия в течение всего лишь одной минуты стать виновными по отношению 600 других людей, как это произошло с Давидом. На Давида тяжелым бременем легла теперь вина за то, что он на основании своего неверия увлек за собой всех своих приближенных во вражескую страну филистеев. И вот теперь мы видим Давида с филистеем. Путь своеволия Давида был прежде всего легче пути борьбы. Не забывайте, что мы хотим обе стороны в Давиде рассмотреть. Прежде всего миновала постоянная угроза жизни из-за его смертельного врага. Кончились также изнурительные ежедневные ночные дежурства, беспокойство, заботы и страх пришли тоже к определенному концу. Ведь Давид находился у врага. Это был его выигрыш. Но что мы видим на стороне потери? И это мы должны подробнее рассмотреть, потому что в этой ситуации речь идет о духовных проблемах, о духовных потерях, а не о внешних. Далее по тексту читаем, чем Давид занимался в течение 1 года и 4 месяца пребывания у филистимлян и возлагает на себя еще и вину крови. В первой книге Царств, 27, стихи с 7 по 9. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на гессурян, гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил куда? К Анхусу. В этом тексте мы читаем о том, что Давид без указаний Господа Иисуса убивал мужчин и женщин и полностью опустошал перечисленные здесь страны. Если сегодня кто-нибудь на основании своего неверия попытается выкрутиться или сойти с Божьего пути, хотя он имеет Божье помазание, то есть рожден свыше, и попытается ходить собственными путями, то в таких случаях Господь Иисус не будет с нами. А так как при этом мы не являемся свидетельством, то, как сейчас увидим, мы становимся виновными в крови. Апостол Павел возлагает большое значение на то обстоятельство, что на основании проповедования своего Евангелия он свободен от крови каждого. А мы с вами призваны свидетельствовать об Иисусе, его Евангелие. Если мы не свидетельствуем, то становимся тоже виновными в его крови. Хочу здесь также заметить о том, что эта вина крови Давида является существенной причиной того факта, что Господь Иисус не разрешил Давиду строить Господу храм. Давид проливал невинную кровь. На этой фазе жизни Давида не было больше ничего такого, что приводило бы его к серьезной молитве и доверчивому отношению с Богом. Все это тоже прекратилось. Тренировки или навыки веры, через которые Бог прославляется, навыки бодрствующего сердца прекратились у Давида. Давид больше не испытывал также новых ценных опытов веры, а самое главное – опыта спасающей Божьей руки и его милости. Он больше не испытывал также мощь сильной Божьей руки, о которых Давид постоянно упоминал в своих псалмах. Никогда в своей жизни веры Давид не находил мощную руку Господа короткой. Никогда. Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Исайя 55:2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы имеем беседу об отдыхе. Мы, люди, захваченные спешкой этого времени, нуждаемся в нормальном отдыхе. Господь Иисус Христос в свое время сказал ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Так записал евангелист Марк в 6 главе. «Отойти в сторону». Уединиться, побыть где-то наедине с самим собой, отдохнуть немного – это нужно каждому. Иисус знал, что говорил, когда советовал ученикам пойти одним в пустынное место и отдохнуть. Есть люди, которые никогда не отдыхают. Они ложатся в постель усталыми, спят несколько часов и встают усталыми. Если они верующие, новое тело во Христе является для них заветной мечтой. Они думают об этом. Есть другие, которые никогда не устают, обладая каким-то неисчерпаемым источником энергии. Ночной сон вполне восстанавливает их силы, они снова берутся за дело с неутомимостью. Вообще, Священное Писание не хвалит ленивых людей, не поощряет безделие. Все ученики Иисуса Христа были занятыми людьми, трудолюбивыми, но они иногда ошибались, приходили в замешательство, и, пожалуй, успели бы больше, если бы время от времени отдыхали. Ведь их времена по сравнению с нашим веком были такими монотонно тихими. Их уши не страдали, не болели от сотрясающих воздух джетов, от тарахтения этих мотоциклов, электрических пил и от звуков этих спортивных автомобилей, звуков, о которых врачи говорят, что они очень вредят здоровью, укорачивают нам жизнь, земную жизнь. В наши дни устать можно только от одних звуков, еще не начиная ничего делать. Некоторые матери, которых изо дня в день, из года в год малыши таскают за подол, будет ночью и днем, хлопают дверями, и могут эти матери сказать: «Ну когда же придет облегчение?» А некоторые деловые люди, загруженные работой по самые уши, день и ночь составляют отчеты, без конца мерят своих подчиненных, все время и стараются держаться в рамках своего бюджета, они тоже спросят: «Ну, когда придет покой? Когда будет ослабление напряжения?» Мне хотелось бы дать меткий, краткий, правильный ответ, но я не могу этого сделать. Не могу. Ответ дает сам Христос. Иисус сам не обходился без отдыха, без уединения. Он часто отдыхал от толпы, от учеников, шел в пустынное место для отдыха, для молитвы, для раздумий. Своим ученикам он советовал поступать так же, а ведь мы его ученики, верующие люди. Он сам, будучи в теле, понимал, какое ограничение имеет наше тело, какие мы слабые, беспомощные физически. Он знал наши слабости, этот муж скорбей, изведавший болезни. Мы должны, друзья мои, научиться отдыхать телом и душой, возноситься душой к Богу, даже в самом разгаре нашей работы. Опыт подтверждает, что это можно, это возможно. Никто не говорит, что это легко. Нужна тренировка, решимость, нужен хороший разработанный план каждый день. Большинство из нас не умеет правильно организовать время, чтобы было время и трудиться, и время отдохнуть. А у других нет средств для специальных каких-то там курортов, что ли, чтобы поехать отдыхать и сделать там какую-то разрядку. Мы в долгу перед самим собой, особенно перед Богом, потому что не приносим Ему пользы, когда наши мысли рассеяны, чувства расстроены. Я сам на личном опыте пережил постоянную борьбу со изнеможением, с напряжением, бессонницей, с унынием. Друзья, без помощи свыше я тоже человек многих настроений. И некоторые настроения бывают мрачные. Возможно, что в этом виновата наследственность, но это не меняет дело. Мои настроения реальны, и я знаю, что без помощи Господа, без решимости с моей стороны, я был бы такой же беспомощной жертвой своих наследственных наклонностей, как Петр со своим горячим темпераментом, пока Господь не взял его под контроль, и то, и другое. И его темперамент, его характер, его сердце, его язык. Я хочу сказать, что Бог плюс правильно примененный здравый смысл могут наши эти наследственные недостатки удалить. Они не будут господствовать над нами, не будут губить нас. Псалмопевец Давид тоже знал о необходимости делать остановки и отдых. Его устами проговорил Бог в Псалме 45, стих 11. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Нам необходимы периоды остановок, отдыха, особенно периоды молитвы и раздумий, молитвенных раздумий, если так можно сказать. Только найдя это тихое место для самих себя, и, главным образом, для Бога, мы увидим, как наши силы начнут возрастать, и мы начнем укрепляться духовно. Я вполне понимаю, что в некоторых случаях отойти от гонки, от суеты почти невозможно, но, друзья, всегда можно найти момент для того, чтобы прочитать одну главу из Священного Писания или Псалом и несколько минут сосредоточить мысли на их содержании, о чем они говорят вашему сердцу. Нужно взять отпуск, отойти немножко от газет, может быть, есть люди, увлекающиеся телевизионными программами, которые приносят больше вреда, нежели пользы. Особенно вот эти новости, которые подвергают нас глубокой депрессии иногда, потому что только все плохое слышим. А есть хорошая, благая весть, весть спасения, Слово Божие, с прекрасными обетованиями для будущего верующих. У нас есть прочное, непоколебимое основание, есть уверенность в том, что от начала творения до этого минуты, и до этой минуты Бог руководит судьбами людей и будет руководить. На протяжении 2000 лет Божий народ мог слышать вечные слова. Мир заглушает эти слова, но они слышны сегодня. «Не оставлю вас сиротами. Приду к вам». Наш Бог позаботился о том, чтобы у каждого из нас было место, где отдохнуть, где расправить наши морщины на лбу, ослабить напряжение трудового дня. И это место у ног Христа. Друзья мои, Христос не только наш Спаситель, но и утешитель. «Только в Боге успокаивается душа моя», — говорит псалмопевец. Значит, прежде всего, нужно познакомиться с Богом через Сына Его, Иисуса Христа. И тогда мы научимся отдыхать в Его присутствии. Научимся утешаться Его обетованиями. Когда вам кажется, что вы готовы, как говорят, лезть на стену, потому что ваши планы рушатся, все идет не так, как вам хотелось бы, друзья, вспомните, что со Христом можно преодолеть все, решительно все. Но нужно найти время для тихого, уединенного общения с Ним. В музыке тоже бывают паузы, передышки, без которых мелодия не может обойтись. А в эти вот моменты певцы, музыканты набирают воздуха, пианисты дают отдохнуть пальцем. А те, которые не знают сути дела, кажется, что это конец мелодии, а на самом деле она продолжается. Друзья, иногда Бог посылает нам, так сказать, насильственный отдых, болезнь. А нужно ли это, если мы можем сами с Божьей помощью находить время для общения с Ним и для отдыха у ног Его? Да поможет Господь нам, верующим в Него, находить время для уединения и для общения с Ним наедине, молитвенного общения. В этом наша духовная сила. Будем учиться отдыхать, уединяться, успокаиваться у ног нашего Господа. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 34. «И продолжал Елеуй и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда, если у Вседержителя неправосудие. Ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме него, промышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все праведного? Можно ли сказать царю: «Ты нечестивец», и князьям: «Вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют не силой, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его, так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня, Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он, как греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: „Я правее Бога“? Ты сказал: „Что пользы мне? И какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил?“ Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных“? Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд у него, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова». Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, перед тобой совершенный в познаниях. Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда сажает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его, И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он скрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. «И от этого трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глас». Гремит он гласом величества своего и не останавливает его, когда глас его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит: будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти и для наказания, и в благоволение, или для помилования. Внимай этому, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит с севера, и вокруг Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтоб избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью я попытаюсь ответить на вопрос, кого спасает Христос? В этом мире мы привыкли к тому, что всякая награда дается наиболее прилежному, наиболее заслуженному, наиболее способному человеку. В высшее учебное заведение принимаются лучшие ученики средней школы. Ученые степени принадлежат самым выдающимся студентам. На фабриках, на заводах повышение и лучшие заработки даются наиболее знающим, расторопным техникам, рабочим. На военной службе орденами награждают самых храбрых, заслуженных офицеров и солдат. А вот противоположность этому общепринятому, всем понятному принципу, Иисус Христос спасает кого? Хороших? Нет. Иисус спасает только грешников. Так написано, верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он сам говорит, я пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Распятый со Христом разбойник имел в глазах Божьих большую ценность, чем самоправедные фарисеи, потому что он осознал себя грешником и поэтому мог быть спасенным. Тут перед нами духовный закон, иной закон, который мы всегда должны принимать во внимание. Повторим его. Иисус Христос спасает любого грешника, который желает быть спасенным, но он никогда не спасет не признающего себя грешником человека. Иисус Христос пришел спасти только грешников и никого кроме их, кроме грешников. Поэтому не отчаивайся, грешник, Христос за тебя умер, тебе даны все обетования благодати, для тебя написано Евангелие. Вот оно, чудо из чудес. Христос умер, чтобы спасти грешников. Сколько в славе небес будет прелюбодеев, воров, пьяниц, ругателей, других беззаконников, которые раскаялись в грехах своих и были омыты пречистой кровью Господа и таким образом оправданы в очах Божьих. Еще раз прочитаем на этот раз полностью рассматриваемый нами стих «Верно». И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Существует много всяких мнений, был ли действительно автор послания апостол Павел первым, то есть наибольшим из грешников. Нигде мы не читаем, чтобы он совершал какие-то большие грубые грехи. Он не был пьяницей, не был блудником, не был вором. По вдохновению от Господа Он дает нам знать, какую праведную жизнь, конечно, праведную согласно мерила человеческого, Он вел. А в 6 стихе 3 главы послания к филиппийцам, филиппийцам 3 глава, стих 6, Он пишет, что Он по правде законный, непорочный. До своего обращения, будучи сыном фарисея, Он жил по острожайшему их вероисповеданию учению, молясь и исполняя все предписания закона. Так что перед Синедрионом он мог сказать так. «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Если же Павел по человеческому рассуждению мог быть рассматриваемым как хороший, нравственный человек, то как же сам апостол мог признать себя наибольшим грешником? Каждый человек непременно будет судим за все свои грубые внешние грехи. Но источник греховности человеческой, друзья мои, невидимо для окружающих, живет в сердце его. От Бога ничего скрыть нельзя. Он знает даже помышления, никому невидимые. Апостол Павел до своего обращения отлично знал букву Писания. А кто много знает, с того много и спросится. Он преследовал верующих, заключал их в тюрьмы. Он никогда не мог забыть, что стерег одежды людей, побивавших камнями первомученика Стефана. Он почитал себя убийцей и был чудесно прощен и очищен по благодати Господней. Об этом он сам вспоминает в первом послании к Тимофею. Говорит так: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Павел признает себя хулителем, гонителем, обидчиком и считает грех свой настолько великим, что он мог быть прощен только потому, что сделан был по неведению, в неверии. Поэтому он и говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто, читая приведенные стихи, мог бы сказать, что он также чист, нравственен, честен, как Саул из Тарса до встречи его со Христом на дороге в Дамаск? Может быть, вы так же самоправедны, как и он? Может быть, вы имеете такую же репутацию праведности, как и он? Все это у него было, у Павла. Во всяком случае, он служил Богу больше и искреннее, чем мы, мне так кажется. И вот этот достойный человек называет себя первым из грешников. Так он говорит. И так Дух Божий повелел ему написать предупреждение для вас, для меня, для всех. Наибольшие, наихудшие грешники таковы. Побуждения сердец своих. Все одинаковы. Побуждения сердец. Если даже кажутся и хорошими. Не напрасно пророк Иеремия написал так: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердца». Друзья, без рождения свыше, не будучи очищены кровью Христа, вы только бедны, негодны, достойны ада грешник, каким был Павел до своего обращения. Бог явил ему свою милость, потому что он согласился исповедать свой грех. Он был осознавшим свою греховность грешником, и поэтому мог быть спасен. Если вы жаждете помилования от Господа, тогда знайте, что милость Божия предназначена только для людей, признавших себя грешниками. Если вы хотите быть прощены, то, не оправдывая себя ни в чем, покайтесь пред Богом, принимая безоговорочно все, что Он говорит о вас. А именно, вы обреченный грешник, ваше место в аду, где вы непременно будете, если не согласитесь с утверждением Слова Божия и не придете ко Христу за прощением. Кровь Сына Божия никого, кроме грешников, не очищает и не спасает. Переживание человека, примиренного с Богом, выражается в таких словах: «Слава и благодарение Господу, который спас меня. Я исповедал Ему грехи свои и уверовал в Его искупительную жертву, принесенную за меня. Отныне я не просто грешник, но грешник, спасенный по благодати Божией». Дорогой друг, радиослушатель, желаете ли вы быть спасенным? Это очень просто. Иисус Христос умер для спасения грешников. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому вы должны честно, искренне, в сокрушении сердца, отвратиться от грехов ваших, прийти ко Христу и довериться Ему. Если вы это сделаете, то Он простит вас, и вы с этого момента будете грешником, спасенным по благодати, получившим жизнь вечную. От имени Христова просим вас, откройте ваше греховное сердце Ему и просите у Него прощения. Тогда Он, согласно своему обещанию, спасет вас от вечной гибели и дарует вам жизнь вечную в своей славе. В заключение этой беседы остановимся еще на одном возможном с вашей стороны вопросе. Когда вы должны прийти ко Христу? Описание отвечает: ныне, то есть сегодня, сейчас же, когда услышите голос Божий, иными словами, не завтра. а сейчас. Не через 2 часа, а в то время, когда Господь говорит вам, не ожесточите сердце вашего. Воскресший Христос явился апостолу Павлу и сказал ему, иди в Дамаск. И он пошел. Мало того, он выразил готовность послушания в таких словах. Господи, что повелишь мне делать? В Писании мы читаем, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это повеление относится и к вам, друг мой, брат мой. Вел беседу Николай Водневский. До свидания. До новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы хотели бы познакомить вас с новым циклом передач под названием «В поисках Царства Божьего». Этот цикл состоит из 13 историй, рассказывающих о том, как две не совсем благополучные семьи сталкиваются с проблемами, бедами, учатся принимать вызов судьбы и преодолевать препятствия, возникающие на их пути. Отцы обоих семейств были религиозными людьми. Первый Дидий Фронта, римский священник, отец двоих сыновей Сергия и Люция. Второй греческий священник, отец двоих детей, сына Анатолия и дочери Адрианы. Как часто случается во многих семьях, повзрослев, дети начинают ставить под сомнение ценности, обычаи и религиозные убеждения своих родителей. Подобные разногласия нередко становятся причиной ссоры и охлаждения в отношениях между членами семьи. К сожалению, некоторые семьи не выдерживают напряжения и буквально распадаются на части. Дети и родители не могут найти в себе силы, чтобы пойти на компромисс, найти точку соприкосновения. Наша история начинается в Древнем Риме примерно в 30-м году до нашей эры, во время правления кесарей. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую историю из нового цикла. Она называется «Едва различимый призыв Божий».

0: У нас много работы, мы идем домой.
1: Господин, Амара и Оси еще не вернулись с рынка. Их здесь нет.
2: Но ведь они ушли рано утром. Это совсем на них не похоже. Они никогда не уходят на целый день. Ой, я пойду их искать. Если они вернутся, пока меня нет, скажи, что я приказал им ждать моего возвращения здесь и никуда не уходить.
1: Я могу спросить, куда именно вы направляетесь, господин?
2: Сначала я пойду в полицию. Меня не покидает ощущение, что произошло что-то неладное.
1: Я желаю вам удачи.
2: Извините за беспокойство, капитан. Мне нужно найти двух людей, с которыми я работаю.
3: Кто вы? И как зовут людей, которых вы ищете?
2: Меня зовут Октавий Фронта. Я мэр города Хиппос из Десятиградия. А людей, которых я ищу, зовут Амар и Иосия. Может быть, вам о них что-нибудь известно?
3: А, вы имеете в виду двух рабов, которых мы арестовали за воровство недалеко от рыночной площади сегодня? А вы не помните, у них была с собой большая сумка с деньгами?
2: Они не рабы, и тем более не воры. Эти люди мои работники. Я лично дал им сумку с деньгами, чтобы они сделали на рынке все необходимые мне покупки.
3: Но на мочках ушей у ваших работников мы нашли рабские клейма.
2: Да, но при них были документы, подтверждающие их освобождение из рабства. Они всегда носят эти бумаги с собой на тот случай, если на улице их кто-нибудь остановит и потребует предъявить документы.
3: Такие документы можно купить в любом переулке Рима. Посмотрите, мы уже собрали целую коллекцию фальшивых бумаг.
2: Ну-ка, покажите-ка мне вот те два документа, те, что у вас в левой руке. А теперь посмотрите. Если бы вы внимательно изучили печати на этих бумагах, вы бы заметили на них мою подпись. Итак, где мои работники?
3: Мы уже отправили этих сбежавших рабов в Мамертинскую тюрьму.
2: В Мамертинскую тюрьму? Вы ответите за это. Молите Бога о том, чтобы с ними не произошло ничего плохого. Вы дорого заплатите за эту ошибку.
3: Вам совсем не интересно, куда делась сумка с деньгами, которая была у этих рабов?
2: Меня больше волнует состояние моих людей. А с вами, впрочем, как и с деньгами, которые были при них, я разберусь позже.
3: Столько шума из-за какого-то щуплого старого еврея и полуслепого египтянина совсем не похоже на римского мэра.
2: Амар и Иосия – мои лучшие работники. Я доверяю им, как самому себе. Поверьте, вы можете поучиться у них благородству и великодушию. Люди с таким характером – большая редкость.
3: По ночам улицы Рима очень опасны. Я еще раз приношу свои искренние извинения за столь неосмотрительные действия моих офицеров. Мне очень жаль, что вашим людям пришлось оказаться в центре этой переделки. Понимаете, находиться в Риме стало небезопасно. Все больше и больше рабов сбегают от своих хозяев, грабят ни в чем не повинных людей и даже идут на убийство. К моему великому сожалению, это происходит даже в самых благополучных районах города.
2: Извинения следует приносить не мне, а Амару и Иосии. При них были все необходимые документы, но, несмотря на это, их арестовали, ограбили и избили. Мне кажется, что большинство проблем в этом городе связаны с поведением самих римлян, а не с живущими здесь рабами.
3: Я прослежу за тем, чтобы вам вернули деньги. И чтобы ваших людей больше никто никогда не беспокоил.
2: Спасибо вам, капитан, вы очень добры. Я решил, что нам пора уезжать из Рима. Мне больше не хочется иметь дело с местными порядками и обычаями. Они доставили мне достаточно хлопот. Мы собираемся покинуть город через несколько дней. Если вы когда-нибудь окажетесь в Десятиградии, непременно посетите город Хиппос. Мы будем очень рады вас видеть. Просто спросите, где живет Октавий Фронта. Любой житель города поможет вам меня найти.
4: Мы на самом деле поедем домой?
2: Да, Амар. Мы покинем Рим, как только я улажу некоторые дела. Я постараюсь сделать это как можно скорее. Иосия, тебе не кажется, что это тот же самый корабль, на котором мы прибыли в Италию прошлой осенью?
5: Да, господин. Так оно и есть. Это действительно тот самый корабль, один из кораблей, которые отправляются в плавание из Египетской Александрии. Я думаю, что они зимовали здесь. Похоже, корабль готов к дальнему плаванию.
2: Вы с Амаром оставайтесь здесь с вещами, а я пойду в порт и узнаю, можем ли мы купить билеты.
5: Капитан говорит, что если нам повезет и ветер будет попутным, то уже утром мы прибудем в Кесарию.
2: Это прекрасная новость, Иосия. Вам когда-нибудь доводилось бывать в Капернауме, городе, расположенном на Галилейском море?
4: Нет, я никогда не бывал там, но слышал, что Капернаум очень красивый город.
2: Да.
5: А я жил недалеко от Капернаума, когда был совсем маленьким. Это было еще до того, как меня схватил римский работорговец и продал в рабство.
2: Твои родные до сих пор живут там?
5: Я уверен, что мои родители давно умерли. А про свою младшую сестру я давно ничего не слышал.
2: Я хочу ненадолго остановиться в Капернауме, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником по имени Дарий. Пока мы находились в Риме, я узнал, что сейчас его подразделение находится именно там. Если хочешь, мы можем найти там твою сестру.
5: Ты очень добр, Октавий. Но мне бы не хотелось отвлекать тебя от более важных дел и откладывать отъезд из-за меня.
2: В ближайшие несколько недель дома меня никто не ждет, на работе тоже. Мне будет очень приятно, если я смогу помочь тебе найти хотя бы одного члена твоей семьи.
5: Ты всегда был очень добр ко мне и Амару. А в последнее время ты стал относиться к нам как к друзьям, как к родным людям. А можно спросить тебя...
2: Вы хотите знать, почему я изменился, не так ли?
4: Да, господин.
2: Мне сложно объяснить вам, что именно со мной происходит, но я попытаюсь найти нужные слова. Я полагаю, что внутри меня возрастает желание обрести внутренний покой и познать истинный смысл жизни. У меня есть все, о чем я когда-либо мечтал. Прекрасный дом, любящая жена, здоровые взрослые дети, деньги, положение в обществе. Но я чувствую, что в душе мне не хватает чего-то очень важного. Когда я стал относиться к окружающим с большим уважением, стал заботиться о ближних, эта пустота стала заполняться. Конечно, такое поведение противоречит всем принципам, которым меня учили с самого детства. Римская культура построена на иных ценностях. Мой брат римский священник, он поклоняется римским богам, но, несмотря на его религиозные убеждения, я никогда не встречал более грубого, злого и неуверенного в себе человека. Мне казалось, что религия должна учить людей жить в мире с окружающими, делиться с ними покоем и любовью, а не воевать с ними и жить в ненависти.
4: Твои слова подобны несбыточной мечте, мой господин. Но я должен согласиться с тобой. К этому идеалу стоит стремиться.
2: Я очень надеюсь, что в мире существует такое учение, и что я не слишком стар, чтобы стать его последователем и увидеть его плоды в своей жизни. Так, если мне не изменяет память, то еще один поворот, и мы сможем насладиться прекрасным видом на Галилейское море. А, вот и оно. Только посмотрите. Оно прекрасно, не правда ли? Я думаю, что мы должны засветло добраться до римского военного гарнизона. Вам не нужно отдохнуть?
5: Я в порядке. Мое желание поскорее увидеть Капернаум настолько сильно, что я совсем не чувствую усталости.
6: Если пожилой тщедушный Иосия не нуждается в отдыхе, то я тем более. Не волнуйся, Октавий. Мы справимся.

0: «Господин! Вас хотят видеть какие-то люди. Их трое. Они ожидают вас у ворот заставы».
1: «Они назвали свои имена?»
0: «Ну, мне представился только римлянин. Его зовут Октавий. Он сказал, что вы друзья».
1: «Скорее дайте мне пройти. Я не видел своего друга Октавия уже много лет».
0: «Ну, пожалуйста».
1: «Октавий, старина, какой сюрприз! Мой дорогой друг, как я рад тебя видеть! Не могу поверить своим глазам».
2: «Я тоже очень рад тебя видеть, друг мой. Ты прекрасно выглядишь, Дарий. Познакомься, это Иосия, а это Амар».
1: «Добро пожаловать. Пойдемте в дом. Иосиф, Иосиф, покажи, пожалуйста, нашим гостям, где они могут умыться, а потом принеси нам вина и фруктов. Попроси повара приготовить для нас мясо. Встреча с моим другом Октавием и знакомство с его друзьями – это настоящий праздник. Мы должны устроить настоящий пир».
2: «Ну что же, сотник Дарий, я уже много раз рассказывал тебе о своей жизни. Теперь твоя очередь рассказывать мне о себе. Почему ты до сих пор служишь в армии? Я знаю, что тебе полагается очень солидная пенсия. Ты мог бы спокойно уйти на заслуженный отдых и жить безбедно. Так почему же ты принял решение продолжать служить в иудейской армии?»
1: «Ты наверняка помнишь, что я получил ранение вскоре после того, как присоединился к римской армии. В это время я служил в твоем подразделении».
2: «Да, я прекрасно это помню. После того боя у меня тоже остались шрамы. О том, что ты выжил, я узнал только через 2 года после той схватки».
1: «После выписки из госпиталя меня перевели в гарнизон, расположенный недалеко от деревни Назарет, поручив мне заниматься бумажной работой. Там я познакомился с плотником по имени Иосиф. Через 3 дня после нашего знакомства мне сообщили о том, что меня переводят в Иерусалим. Отправляясь на новое место службы, я вновь встретился с Иосифом и его беременной женой Марией. Им предстоял долгий путь до Вифлеема, где они должны были участвовать в переписи населения. Дорога была небезопасной, и я решил проводить их до места назначения».
2: «Узнаю моего отважного солдата Дария. Ты всегда был готов позаботиться о других, не задумываясь о собственном благе. Ты человек чести, Дарий. Ты никогда не мог жить спокойно, понимая, что не выполнил свой долг».
1: «Во время нашего 3-дневного путешествия Иосиф и Мария рассказали мне множество удивительных историй, связанных с иудейским народом и их верой. Они рассказали мне о том, что в книге, которую они называют «Священным Писанием», несколько пророков предсказали появление особого человека, который станет лидером иудейского народа. Они рассказали мне, что Иегова, Бог, которому они поклонялись, явился им в видении или во сне и сказал, что ребенок, которого носит Мария, должен стать будущим лидером израильского народа. Сам Иегова дал им такое обетование».
2: «Подожди, это было почти 30 лет назад. Ты хочешь сказать, что отказался от пенсии и принял решение вернуться в Иудею только лишь для того, чтобы найти этого человека?»
1: «Да, а ты как думал?»
2: «И тебе удалось его найти?»
1: «Да. И завтра, если вам будет интересно, я могу вас с ним познакомить. У вас будет возможность послушать его учение».
2: «Он на самом деле оказался сыном людей, с которыми ты познакомился в Назарете?»
1: «Да! Я уверен в том, что его родила Мария ничуть не меньше, чем в том, что я появился на свет благодаря моим родителям».
2: «Если он и есть тот самый обетованный лидер, то не следует ли нам уведомить об этом римские власти?»
1: «Сначала познакомься с ним. Послушай его учение. Если после этого ты по-прежнему будешь уверен в том, что римские власти должны быть уведомлены о существовании этого человека, что тебе придется сделать это лично.
2: А как зовут этого обетованного лидера?
1: Его зовут Иисус. Иисус из Назарета.
2: Посмотрите на весь этот народ. Должно быть, здесь собралось 6 или даже 7 тысяч человек. Здесь ничуть не меньше людей, чем во всех подразделениях римской армии, расположенных в Десятиграде. Если Иисусу удалось собрать столько народа в этом небольшом городке, то очень скоро количество его последователей может значительно возрасти, поставив под угрозу римскую власть. Ты уверен в том, что Иисус не планирует переворот? Уверен, что он не бунтарь, и в его замыслах нет желания устроить революцию?
1: Я абсолютно уверен в том, что у него нет ни малейшего желания вступать в борьбу с римлянами. Он не собирается ни с кем воевать.
2: Когда он начнет свою проповедь? Он скоро появится здесь?
1: Да он уже здесь.
2: Где? Я не вижу вооруженной охраны, не вижу кавалерийских войск. Здесь нет ни одного солдата.
1: Вот, видишь тех людей на каменистом выступе? Да куда ты смотришь? Вот там, ну чуть выше собравшихся людей.
2: Да, вижу. Но разве это не простые рыбаки? Такие же рыбаки, которых я видел на море Галилейском.
1: Иисус стоит рядом с высоким человеком по имени Петр. Петр на самом деле рыбак. Я думаю, сейчас Иисус начнет свою проповедь.
3: Если вы желаете узнать истинное послание Царствия Божьего, то внимательно слушайте мои слова. Я знаю, что многие из вас жаждут познать Отца Небесного. Вы желаете получить Его благословение. Я пришел для того, чтобы научить вас секретам Его Царствия.
4: Как жаль, что мой слуга Иосиф не пришел сюда вместе с нами. Я бы очень хотел, чтобы он тоже услышал проповедь Иисуса.
5: Я слышал, как ночью он стонал от боли. Когда я подошел к нему, чтобы узнать, не могу ли я ему чем-нибудь помочь, он попросил меня принести ему немного крепкого вина. И он смог уснуть только после того, как выпил несколько глотков этого горького напитка.
3: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
2: Если Иисус не является политиком и революционером, как ты утверждаешь, то я должен заметить, что его мышление весьма революционно. Я никогда не слышал ничего подобного. Я должен признаться, Дарий, Иисус совсем запутал меня своей проповедью. Он либо самый мудрый человек из всех, которые когда-либо жили на земле, либо он хитрый глупец, ведущий группу столь же глупых последователей к неминуемой гибели.
0: В сердце каждого человека живет едва неуловимое, но настойчивое желание понять смысл жизни, Каждый человек понимает, что живет на этой земле не только ради материальных благ. Ни один из нас не хочет слепо принимать то, что большинство людей считают истиной. Октавий был таким человеком. Уважаемый мэр независимого римского города, глава благополучной семьи, отец здоровых взрослых детей. Он был богаче множества других людей, но, несмотря на богатство и власть, он понимал, что его душе чего-то не хватало. В его сердце была пустота, которую он ничем не мог заполнить. Жестокость и развратность римских властителей вызывали в нем только отвращение. Поэтому Октавий и начал искать истину, которая в дальнейшем повлияла не только на его жизнь, но и на жизнь людей, которых он любил и которыми очень дорожил.
6: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Дорогой друг, никогда не воспринимай свои слова как что-то само собой разумеющееся. Привет, я Джонни Эриксон Тад, и я надеюсь, что вы всегда будете слышать ободряющие слова, которые помогут вам возрастать во Христе. Слова, которые произведут перемены в вашей жизни. Поэтому я серьезно отношусь к своей речи. Ибо Иисус говорит в Матфея 12 главе. Вот послушайте. «Говорю же вам». Вы понимаете, что сейчас он скажет что-то важное, да? «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ой, надеюсь, праздных слов не будет. Но все же отрезвляет тот факт, что однажды мы будем давать отчет за каждое слово. Похоже, тут акцент сделан на важность того, что мы говорим. Слова обладают такой удивительной силой – умерщвлять, либо возвращать к жизни. Как сказано в притчах 18:32, «Смерть и жизнь во власти языка». Вот я и приняла решение делать так, чтобы мои слова несли жизнь. Жизнь, надежду и ободрение. Я практикую это каждый день со своим мужем. Никогда не встречала человека, настолько реагирующего на доброе слово. Я не имею в виду флирт. Вот что я могу ему сказать. «Кен, спасибо, что посетил нашего соседа, который болен раком. Какая же это была замечательная идея!» Или я ему скажу: «Кен, я так благодарна, что ты человек молитвы. Пусть Господь благословит тебя за то, что ты всегда первым приглашаешь людей к молитве. Ты такой молодец!» Это называется одобрение или похвала. Это не флирт, не просто приятные слова, не имеющие значения. Ну, знаете, есть такие приятные речи, которые вы говорите лишь для того, чтобы добиться желаемого. Но я имею в виду именно ободрение или похвалу. Это признание и провозглашение того доброго, что ты видишь в другом человеке, или хотя бы того, на что ты желаешь его вдохновить. Мой друг Сэм Крэбтри написал замечательную книгу под названием «Практикуя похвалу», в которой предложил замечательные идеи, способы благословлять и хвалить людей. Вот что он предлагает. Например, на заседании комитета или совета по управлению, прежде чем перейти к следующему пункту повестки дня, остановитесь и похвалите тех, кто работал над предыдущим пунктом. Или объясните, что вас побудил к определенным действиям пример другого человека. Например, «Я принес торт для сотрудников офиса, потому что ты регулярно оказываешь им такие знаки внимания, и я вижу, что им это приятно». Как еще можно похвалить? Не говорите с людьми свысока, говорите о них снизу вверх. Помните, что сказано во второй главе послания филиппийцам? «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Или вот так. «Одолжите человеку что-то действительно ценное, свою машину или походное снаряжение. Это говорит о том, что вы видите в этом человеке какую-то добродетель, которая повышает ваше доверие к нему». Ну и в конце концов, напишите что-то ребенку. «Не могу посчитать, сколько раз мамочки благодарили меня, когда я писала письмо их детям, чтобы поблагодарить за их открытку или подарок, который они мне прислали. Нет ничего лучшего, чем похвалить ребенка». Какая животворящая сила может быть сокрыта в ободряющем слове? Вы только подумайте о всех тех людях, которых вы сегодня увидите. Люди, которые, насколько вам известно, проходят тяжелый период. Но я не знаю, может, человек после операции или пытается справиться с горем или болью. В притчах 12 главе сказано: «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Вы услышали это? Ваши добрые слова могут обрадовать сердца окружающих вас людей. Поэтому, будь это слова в имейле, или сказанное лично, в письме, или по телефону, или в открытке, помните, что то, что вы говорите, способно изменить выражение лица и характер другого человека. И наилучшее слово – это само Слово Бога, Иисус Христос, у которого всегда есть чудные слова жизни. Спасибо, что слушаете Джонни & Фрэнсис.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Все, чем бы мы ни владели в этом мире, может быть отнято от нас, потеряно нами или оставлено при последнем вздохе. Мы по опыту знаем, как все в мире непрочно. Малая искра может поджечь и быстро уничтожить большое имущество. Одна капля яда может отравить и погубить организм человека. Несчастный случай в доме или незначительная катастрофа вне дома может нанести нам непоправимый вред или лишить нас жизни. Взамен всего этого временного, несовершенного и непрочного, что нас окружает в мире, Христос предлагает нам нечто лучшее, вечное, чего никто и ничто не может у нас отнять. И мы хорошо сделаем, если со вниманием выслушаем все, что Христос об этом говорит. Сам Христос посылает нам сегодня радостную и очень важную и ценную весть о том, что Он, наш друг, благодетель и спаситель человечества, скоро вернется на землю. Древние пророки в следующих словах выражают свою радость по поводу этого. Я читаю из книги «Псалтирь», 95-й псалом. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева, дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей». И еще прочту из книги пророка Исаии, 25 глава. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы». «Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». 20 веков тому назад Иисус Христос уже приходил на эту землю. Своим учением, примером своей жизни и великой жертвой любви Он принес в наш мир новый свет, новую радость и надежду на спасение. Под лучами Его любви мир, который утопал в невежестве и грубых пороках, потерявший веру в богов, сделанных руками людей, стал оживать и преображаться. Учение Христа принесло идею о братстве всех людей и о целости отдельной личности. Благодаря Его учению установилось единобрачие и лучшее любовное отношение в семье. Взамен практиковавшегося в древнем мире обычая кровной мести и обязательного отмщения за обиду, среди христиан установились добрые отношения ко всем, как к своим, так и чужим, и полное прощение обид. Учение Христа вытеснило дикие оргии язычников, кровавые зрелища борьбы гладиаторов и много других обычаев, которые были несовместимы с любовью к ближнему. И теперь мы видим влияние учения Христа во всех отраслях общественной жизни – больницы, приюты для сирот, дома для престарелых, благотворительная работа Красного Креста и многих других учреждений, ставящих своей целью облегчение физических и душевных страданий человека. Все это возникло под влиянием учения Христа о любви к ближнему, не только к другу, но и к врагу. Что представляло бы из себя наша современная культура, если бы из нее изъять все христианское? Многие великие писатели и поэты находили в словах Христа источник вдохновения, мудрости и силы. В звуках музыки, данной нам известными композиторами, в религиозных ораториях и духовных гимнах слышится веяние небесного мира, сердечная радость и торжество – всепобеждающей любви Христовой. И если вы заглянете в мир нравственной красоты, то увидите, что все, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, является плодом благотворного влияния Иисуса Христа, как об этом записано в послании к Филиппийцам в 4 главе в 8 стихе. И вот этот же Иисус, наш благодетель, наш спаситель и друг, придет опять, другой раз, на эту землю. Верите ли вы, что второе пришествие Христа будет таким же реальным событием, каким было его первое пришествие? Если вы верите, что Христос однажды пришел на землю и, совершив план спасения, вознесся на небо, то вы не можете не верить тому, что Он придет во второй раз. Эти два события неразрывно связаны между собой. Этому верили первые ученики и последователи Христа. Без этой веры христианство не имело бы успеха в мире.
Об этом славном событии упоминается прямо или косвенно 382 раза в Евангелиях и апостольских посланиях. Оно было великим утешением для последователей Христа во времена гонений и тяжелых испытаний. Они верили, что это великое событие положит конец всем земным страданиям и смерти. Мы читаем в послании к евреям в 9 главе: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». С такой же уверенностью пишут об этом и другие ученики Христа – Петр, Иоанн и Иаков. Основанием для ожидания первого пришествия Христа служили ветхозаветные изречения древних пророков. Основанием же для ожидания второго пришествия Христа является не только изречение пророков и апостолов, но и слова самого Спасителя. Одно из самых замечательных и утешительных обещаний о Его втором пришествии мы находим в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, стихи с 1 по 3, где говорится: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В Евангелии от Матфея мы читаем другие слова Христа, такие же определенные и точные. Матфея 16 глава, 27 стих, а также 24 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». А вот другое место: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». При вознесении Христа ангелы повторили ученикам то обещание, которое Он уже раньше дал им о Своем возвращении. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 1 глава, 11 стих. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О Своем втором пришествии Христос говорит также во многих притчах, но самое подробное разъяснение об этом событии Он дал в беседе со Своими учениками, которая записана в 24 главе Евангелия от Матфея. Ученики хотели иметь по возможности точные и определенные сведения о таком важном событии, и Христос удовлетворил их желание и дал им целый ряд указаний и признаков, по которым Его последователи могут знать, когда им ждать Его возвращения. Многое из предсказанного Христом в этой главе уже сбылось в прошлом. Многое сбывается на наших глазах, и только немногое остается еще не сбывшимся. Когда мы читаем о точно сбывшихся пророчествах, мы все больше убеждаемся в том, что у Бога не останется бессильным никакое слово, как записано у Луки в 1 главе. Бог не делает на земле ничего важного, не предупредив об этом людей. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Таких примеров мы находим в прошлом немало. Прежде чем послать потоп на нечестивый мир, Бог известил об этом праведного Ноя и дал допотопному миру время для покаяния. Царю Вавилонскому было заранее сказано, что царство будет отнято у него и передано другому народу. Жители города Ниневии были предупреждены о том, что Господь намерен уничтожить их город за нечестие. Им было дано время, чтобы раскаяться, и грозивший им суд Божий был отменен. Эти примеры и еще многие другие записаны на страницах Священного Писания для того, чтобы мы обратили внимание на то, как Бог действует. Перед первым пришествием Христа на землю, Его рождением, Бог послал специального вестника, Иоанна Крестителя, который должен был приготовить путь Господу. Теперь, когда мы живем накануне Его второго пришествия, Бог также не оставляет мир без предупреждения и дает каждому человеку время и возможность приготовиться. Он также обращает наше внимание на каждое значение пророчества во время приготовления к пришествию Христа.
Мы читаем во втором послании Петра в первой главе, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы не пытаемся установить определенный срок или время пришествия Христа. Это Бог скрыл от людей. Скрытое, написано, принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и нашим сынам. Каждому христианину следовало бы ознакомиться с тем, что Бог открыл людям, и воспользоваться тем, что Он своим светом светит со страниц Священного Писания, освещая положение мира в наши дни и указывает каждому, что следует делать, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Для верующих пришествие Господне будет радостным событием. Это время жатвы, когда они получат свою награду. Это их блаженное упование, их надежда, что они будут навсегда с Господом.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
2: Книга «Песни».

0: «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга. Она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость, и весь он – любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих – любовь ко Христу. Любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общения со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ в своем сердце.
1: Христос поставил условие богатому юноше продать имение и раздать нищим, и тогда уже идти за ним. Не является ли это условием спасения для всех людей?
0: Этот случай, отмеченный апостолом Матфеем в 19 главе Евангелия, является исключительным. Но условия следования за Христом одинаковы для всех. И для богатых, и для бедных. Те, для кого богатство – Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть. «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтоб во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

кровавых звезд. А он висит, висит над всей землею, он выше разума и выше звезд. Давным-давно

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Воскресение Иисуса.

На следующее утро, в субботу, ученики Иисуса собрались все вместе в большой комнате, где еще так недавно они праздновали Пасху. Только на этот раз их любимого учителя не было с ними. «Как это могло случиться? Почему Иисус должен был умереть?» – спрашивали они друг друга. Вместе с учениками сидели и две женщины – Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина. Обе они горько плакали. Весь день ученики и обе женщины говорили про Иисуса, который навсегда покинул их. Но действительно ли Иисус покинул их навсегда? –

И вот настало воскресенье. Рано-рано утром два ангела спустились с небес к могиле Иисуса. Он был похоронен в скале, и вход в его могилу закрывал большой тяжелый камень. Ангелы откатили камень, один из них сел на него, а другой вошел в могилу. И случилось чудо. Иисус встал из могилы и вышел из пещеры. Он воскрес. Могила Иисуса находилась недалеко от Голгофы. В этот день Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина пришли к его могиле и увидели, что тяжелый камень отвален и вход в могилу открыт. «Кто мог отвалить этот тяжелый камень?» – удивились они. Подойдя ближе, они вдруг увидели двух ангелов в белоснежных одеждах. Обе женщины очень испугались, но ангелы сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Его нет здесь больше, он воскрес. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Могила действительно была пуста. Иисуса там не было. «Идите скорее к ученикам», — сказал один из ангелов, «и расскажите им, что Иисус воскрес из мертвых». Женщины бросились бежать в Иерусалим. Вбежав в дом, где их ждали ученики, они радостно закричали: «Его нет больше в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли в это поверить. И двое из них, Петр и Иоанн, пошли посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален в сторону, и могила пуста. Теперь и они поверили, что Иисус воскрес. Вернувшись в город, они рассказали остальным о том, что они видели –

Через некоторое время Мария Магдалина опять пошла к могиле Иисуса. Она горько плакала. Где Иисус теперь? Действительно ли он жив? И вдруг она услышала за своей спиной голос. «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это голос садовника, и, не оборачиваясь, ответила. «Господин, если ты взял Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил его, чтобы я могла забрать его?» Но голос сказал: «Мария!» И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она увидела его и бросилась к нему. Но Иисус сказал ей: «Пойди к ученикам и скажи им, что я скоро пойду к отцу моему». Счастливая и благодарная, Мария Магдалина побежала к ученикам и рассказала им, что она видела Иисуса и говорила с ним. Иисус является ученикам.

Два человека шли из Иерусалима в Эммаус. Оба они были друзьями Иисуса и его учеников. В Иерусалиме они слышали рассказ женщин, что могила Иисуса пуста. Они знали, что Петр и Иоанн тоже ходили на могилу и тоже не нашли в ней тело Иисуса. Теперь же, идя по дороге, оба они были расстроены и подавлены. «Где же все-таки Иисус?» – думали они. –

По дороге они встретили незнакомца. Незнакомец спросил их: «Что случилось? Чем вы так опечалены?» «Как? Ты не знаешь, что произошло?» – удивился один из них по имени Клеопа. «Разве ты ничего не слышал об Иисусе, которого распяли на кресте? Мы надеялись, что Он спасет всех нас, но Он умер. А сегодня утром две женщины пошли к Нему на могилу, но не нашли Его там. На могиле они увидели ангелов, и ангелы сказали женщинам, что Иисус жив». «Почему же вы не верите этому?» – сказал незнакомец. «Произошло то, что должно было произойти». И он рассказал двум друзьям все, что написано о Христе в Библии. О том, что сначала Он будет страдать, умрет, но потом воскреснет и вознесется на небеса. Обоим друзьям очень понравился рассказ незнакомца. Теперь они поверили, что Иисус жив –

0: В это время они как раз подошли к деревне Эммаус, где жил Клеопа. «Сейчас уже очень поздно. Может, ты переночуешь у меня?» — спросил Клеопа незнакомца. Незнакомец согласился. Когда они вошли в дом и сели за стол, случилось следующее. Незнакомец, помолившись, разломил хлеб и дал каждому по куску. И только теперь они узнали, кто сидит вместе с ними за столом. Это был сам Иисус. И вдруг его не стало. Но исчезновение Иисуса не огорчило Клеопу и его друга. Они видели Иисуса и разговаривали с ним. Они точно знали, что Иисус воскрес. Поэтому, несмотря на поздний час, они отправились в Иерусалим, чтобы рассказать обо всем ученикам. Ученики были очень рады услышать рассказ двух друзей. «Господь действительно воскрес! Петр тоже видел его!» — радостно говорили они.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Добрый пастырь. Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая, вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или других хищников самим защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам. Однажды Иисуса окружало множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла и равнодушия, от греха и погибели. И он сжалился над ними, написано в Евангелии. Иисус сказал, что им больше не надо быть одинокими и растерянными. Он их добрый пастырь. Он принес им то, в чем они так сильно нуждались. Он принес им мир и покой. Чтобы дать людям покой и мир, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он Своею смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверится, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. И Иисус сказал, что Его овцы слышат Его голос и идут за Ним. Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Очень советую тебе выбрать Иисуса Христа своим пастырем. Тогда ты всегда будешь находиться под Его охраной, и Он будет заботиться о тебе. Знаешь ли ты наизусть Псалом 22? Нет? Предлагаю тебе выучить его. Этот псалом написан царем Давидом, который в свои юные годы был пастухом. Он переведен более чем на 2000 языков. Один шотландский рабочий перед смертью попросил, чтобы к нему привели знакомого ему мальчика Джона. 4-летний малыш рассказал у постели умирающего 22-й псалом, а затем и спел его. Во время пения человек этот скончался. Мальчик, укрепивший веру старого человека, впоследствии стал известным миссионером на Новых Гибридах. Звали его Джон Пэттон. Для миллионов людей этот псалом стал утешением в тяжелых обстоятельствах. Начинается он словами: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

бойся, я назвал тебя по имени твоему. Ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой, я с тобой, я с тобой.

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

Вошла ко мне в дом синева, наполнила сердце лазурь, и злая утихла молва житейских волнений и бурь. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнула, и была благодарна до слез, что небо всей грудью вдохнуло. Я молвила: «Войди и живи», и гостя упустить поспешила. Вошел он, и светом любви всю горницу вдруг озарила. А с гостем желанным моим великая радость вошла. Вовек не расстанусь я с ним, спасенье душа в нем нашла.

Приветствуем всех мальчиков и девочек, которые находятся сейчас у радиоприемников. Тема нашей сегодняшней передачи – «Знаешь ли ты, кто сидит на троне твоего сердца?» Это звучит немного странно и непонятно. Разве может быть трон в сердце? Да, может. Знаете ли вы, что такое трон? Это великолепное кресло, на котором восседает царь. Оттуда он правит своей страной. А знаете ли вы, что в вашем сердце тоже есть трон, и на нем также кто-то сидит? Я надеюсь, что вы не сами сидите на нем. Разумеется, мы подразумеваем сейчас не настоящий трон. И в нашем сердце есть настоящий царь, который говорит детям Божьим, как им нужно правильно поступать. Этим царем является Христос. Но есть еще двое, которые с удовольствием сидели бы на этом троне и распоряжались бы нами. Одним из них является сатана, а другим – наше «я». Всегда, когда Иисус требует от тебя чего-то определенного, а ты вместо этого делаешь что-то другое, это значит, что в это время не Христос сидит на троне. Это значит, что ты просто-напросто прогнал Господа с трона, который ему принадлежит. Ты решил царствовать сам. Если ты так поступаешь, то сатана только посмеивается. Он знает, если там не сидит Господь, то он может принудить тебя ко всяким злым поступкам, чтобы ты гневался и был неприветливым, чтобы ты завидовал и так далее. Сделать все это для сатаны – сущие пустяки, если Господь не сидит на троне, чтобы управлять тобой. Когда ты сидишь на троне твоего сердца и являешься царем твоей жизни, сатана беспрепятственно ходит в доме твоего сердца и переворачивает все вверх дном. Он знает, что он сильнее тебя, и поэтому смеется над тобой, так как в действительности не ты, а он является царем и может делать все, что хочет. Но если на троне сидит Господь, тогда сатана не решается совершить что-нибудь плохое. Он прячется до тех пор, пока ты опять сам не решишь сесть на трон. Наш Господь очень терпелив, милостив и велик. Но он будет сидеть на троне только в том случае, если ты его попросишь об этом. И как христианин, ты должен постоянно уступать ему трон. Бог поможет тебе в этом, если ты попросишь его. Святой Дух постоянно будет напоминать тебе об этом. Но как же можно добиться того, чтобы только Иисус восседал на троне и царствовал? Попытайся лучше узнать Господа, тогда ты полюбишь его всей душой и будешь желать, чтобы только он один правил в твоем сердце. Чем ближе мы узнаем Господа, тем больше мы его любим, доверяем ему и отдаем нашу жизнь в его руки. Чем ближе мы узнаем его, тем сильнее наше желание, чтобы только он восседал на троне нашего сердца. Часто мы слышим два голоса в нас. Один говорит: «Не делай этого», а другой: «Да в этом нет ничего плохого». Как узнать, где тут голос Святого Духа, а где сатаны? Маленький ребенок очень рано начинает отличать голос матери от других голосов, и чем старше он становится, тем увереннее он отличает ее голос уже из целого хора голосов. Так и мы привыкаем к голосу Святого Духа и можем отличать его от голоса сатаны. Знаешь, как это лучше всего сделать? Если ты начнешь с ним разговаривать. Самый лучший метод ближе узнать людей – вступить с ними в разговор. Но мы же не видим Господа, как мы можем с ним разговаривать? Мы говорим с ним в молитве. Конечно, мы не можем видеть его, но он слышит нас всегда, даже когда мы говорим очень тихо, и никто из людей не может нас слышать. Есть еще один метод ближе узнать Господа. Прислушиваться к тому, что он хочет нам сказать. Как говорит Господь с нами? Он говорит с нами, когда мы читаем Библию. Мы слышим, как Бог говорит с нами, потому что Библия является Его Словом. Мы не всегда можем понять, что Он имеет в виду, но нам не обязательно сразу все понимать. Если мы будем читать Библию и задумываться над прочитанным, то Святой Дух непременно поможет нам ближе узнать Господа. Кто является царем твоей жизни? Кто сидит на троне твоего сердца? Сидишь ли ты сам на нем и позволяешь сатане распоряжаться твоей жизнью, или на нем сидит Господь? Подумай над этим.

Господи, как сердцу сладок Ты, как хорошо с Тобой в уединении, в Тебе мои надежды и мечты, перед Тобой склоняюсь на колени. Твое величие, слава, высота необъяснимы для ума людского, а я дышу любовью Христа, и мне не надо ничего другого. Когда вкушаю радости небес, моя душа парит в чертогах рая, а мне печется любящий Отец, дает мне все, меня благословляя. А я наполню сердце до краев водою жизни и благодарения, и за Его великую любовь душой пою Ему псалом хваления.

0: Ребята, в сегодняшней нашей программе мы хотели бы прочитать некоторые письма, которые приходят на наш адрес. Мы очень благодарны вам за ваши добрые отзывы и слова ободрения. Мы получили письмо от Вани Поселенцева из Татарстана. Славик, прочитай его, пожалуйста.
1: Дорогие братья и сестры, мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. Сердечно приветствую вас с любовью Спасителя. Пишет к вам брат Иван. Я живу с родителями в деревне. Только что служил и вернулся со службы в армии. Постоянно слушаем вашу радиопередачу. В ней хорошо показано и раскрыто живой родник, олицетворяющий Христову любовь. Я благодарю, что вы даете пищу для души и для размышлений. Обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, если возможно, с вашей стороны, пришлите духовную литературу. Я живу в Татарии, самая близкая община в Ульяновске и Чебоксарах. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца со всеми вами. Ваш брат Иван.
0: Большое спасибо тебе, Ваня, за письмо. Твою просьбу мы постараемся выполнить. А это письмо нам пришло из Новосибирской области, из деревни Неудачно, от Вити Шелленберга. Он пишет.
2: Здравствуйте, друзья, пишет Витя и приветствует со стихом Марка 12 глава 11 стих. Сегодня понедельник, я слушал сегодня вашу радиопередачу, и она мне очень понравилась. Немножко о себе. Мы живем в деревне. У нас по четвергам есть детский час. По воскресеньям проводится богослужение. В это воскресенье у нас было крещение. 4 души крестились. Я живу в христианской семье. Родители верующие и братья и сестры. Мне 13 лет. На этом буду кончать мое маленькое письмо. Пишите мне. Я очень хотел бы с вами познакомиться. С Богом, Шелленберг, Витя.

ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, по милости Господа, снова мы желаем обратить наше внимание на божество нашего Господа Иисуса Христа и Его отношение к Отцу. Символ веры гласит: «Верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было создано». Из послания к Колоссянам, 1 главы 15 и 16 стиха, мы уже увидели, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. И как вечный образ Он являет Отца, Сына и Духа Святого. Сегодня мы желаем посмотреть на дальнейшее употребление символа веры. «Верую в Сына Божия, Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков». Символ веры выражает, что христиане веруют в Единородного Сына Божия. Греческое слово «моногенис» – «единородный» – встречается в Новом Завете 9 раз. Оно буквально означает «единородный» или «единственный». Иисус Христос назван Единородным Сыном Божиим 5 раз. Этот особенный титул, данный Иисусу Христу, указывает на вечное отношение существующего между Отцом и Сыном. Если принять, что Иисус Христос рожденный, несотворенный, исходящий от Отца Сын, то сразу хочется спросить, означает ли это, что Он не вечный, что Он имеет начало и что Он произошел после Отца? Как раз это и было поводом ошибочных понятий в прошлом. Некоторые утверждали, если Христос Бог, то тогда Он не Сын Бога. Поэтому возник тритеизм, вероучение о трех богов. Другие настаивали, если Христос Сын, то Он не Бог. Это привело к арианизму. Но Библия учит, что Иисус Христос – вечный Сын Божий и Бог. Вот эти места. Иоанна 1,14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Иоанна 1,18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». 1 Иоанна 4,9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Эти места Писания подчеркивают скорее Его особенность, чем Его сыновство, хотя обе мысли представлены в них. Послание к евреям в 11 главе в 17 стихе. Исаак назван единородным сыном Авраама как единственным, когда мы знаем, что Измаил тоже был его сыном. Но связь между Авраамом и Исааком было особенного характера. Итак, как единородный сын, наш Господь особенный сын. Многонис описывает абсолютное, единственное в своем роде отношение Сына к Отцу в Его божественном существе. Бог существовал от всей вечности в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Но всегда был невидимым для сотворенного глаза, ангелов или человеков, пока не родился святой младенец в Вифлееме. Сын был воистину невиденным Богом, как Отец или Дух до воплощения. Тогда он был невидим ангелом и позже человеком. Как рожденный Богом от Девы Матери, без человеческого Отца, он Сын Божий в новом смысле. И как таковой, он предназначается Отцом, как рожденный прежде всех веков, или как апостол Павел говорит, рожденный прежде всякой твари. Или, может быть, это можно лучше еще выразить, первородный всего творения. Греческое слово «прототокос» в русской Библии в двух местах переведено словом «первородный» – Евреям 1.6 и Римлянам 8.29. Во всех остальных местах словом «первенец». Это слово указывает, что Иисус Христос – первенец, старший в отношении всего творения. Это не значит, что Он был сотворен первым, но что Он предшествовал всему и был причиной всего творения. Законы и обычаи всех народов показывают, что быть первенцем означает не только первенство во времени, но некоторые превосходства и привилегии и власти. Израиль есть первенец Иеговы среди всех народов. Исход 4.22. Мессианский царь – первенец Бога, превыше всех царей. Псалом 88.28. Так и Христос – первенец, рожденный прежде всего творения. Колоссянам 1.15. Не только по первенству времени, но также по силе и власти, ибо им создано все, что на небесах и на земле. Колоссянам 1.16. Он полновластный властелин всего творения по всему, по своему положению. Это означает его положение и характер, а не происхождение. В воплощении он пришел в мир как первенец. Как первенец он наследник и превосходящий других. Важно помнить, что в Писании первенец не всегда тот, кто родился первым. Мы можем привести много случаев, когда рожденные первыми были отстранены, и право первенства давалось другому. Для примера вспомним случаи Измаила и Исаака, Исава и Иакова, Рувима и Иосифа, Манасию и Ефрема. Во всех этих случаях первый отстраняется, а второй признается первенством. Итак, Адам и все его потомство отстранены на сторону, как негодные, чтобы сохранить власть в мире, для того, чтобы второй Адам, Господь с неба, был призван первенцем. Вечный Сын снизошел в благодати и стал Сыном Божиим, рожденным от Девы. Мы никогда не должны упустить из виду, что о Его сыновстве в Писании говорится двояко, как вечном Сыне прежде воплощения и Сыне Божьим в воплощении, согласно словами ангела, сказанного Деве Марии. «И сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим» Луки 1.35. Поэтому мы должны правильно рассуждать относительно этой великой тайны и не позволять нашим мыслям заходить за пределы Священного Писания. А Девы, рожденном Спасителе, пророк Михей пророчествовал: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой у Израиля, и которого происхождение изначало от дней вечных» Михея 5.2. Но он первенец также и в другом смысле. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 1 главе 18 стихе говорит: «И он есть глава тела церкви, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Человек отверг его, говоря: это наследник, побьем, убьем его и завладеем наследством его. Так они убили его, распявши его на древе. Но тогда Бог его душу принес в жертву за грех. Он совершил великий труд искупления, для которого он пришел, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. 1 Петра 3:18. Но быв предан за грехи наши, он воскрес для оправдания наше. Воскресший из мертвых, он стал первенцем в новом смысле, главою нового творения. Как человек в воплощении, не было объединения с Богом, объединения в воскресении. Он был один, как воплощенный Сын здесь в мире. Как он сам сказал, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. В воскресении он приветствуется как первенец из мертвых и становится главою тела церкви, началом творения Божия. И в заключении, он первородный между многими братьями, Римлянам 8:29. В осуществлении Божьих целей благодати, когда все избранные соберутся домой, он не только и Господь, но он также их образец, Божий идеальный Сын. И люди предопределены быть подобными образу Сына. Поэтому и сами святые, возрастая в подобие Его и обладая привилегиями старшего Сына, включая царство и священство, могут называться церковью первенцев, написанных на небесах. Евреям 12:23. Да, символ веры исповедует божество Иисуса Христа, как единосущного Отцу. Христиане, веруя в божественность Христа, имеют возможность следовать по стопам Его и войти в божественную жизнь на небесах. Продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем еще раз обратить наше внимание на последнюю фразу «Им же все было создано». Эта фраза, как и весь член символа веры, исповедует, что Христос является Богом. Его божество подтверждается фактом, что Он все сотворил, что Он творец всего. На это мы желаем обратить наше внимание в этой беседе, сделав некоторые пояснения. Первое. Участие Троицы в сотворении мира. Первый член символа веры выражал веру Церкви, верою в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Второй член, говоря о Господе Иисусе Христе, также утверждает, что им же все было создано. Это указывает, что вторая личность Троицы тоже является Творцом. В восьмом члене говорится о третьей личности Троицы, Духе Святом. Этот член указывает на божество Духа Святого, но в нем определенно не сказано, что он Творец, хотя напоминается о его творческой деятельности, как Господе Животворящем. Церковь верила, что Бог Своею всемогущую силою сотворил мир. Символ веры исповедует, что Бог является автором творения Вселенной. Это исповедание находится в полном согласии с Библией. Священное Писание учит, что Бог в трех лицах сотворил все. О Боге первой личности сказано: «Вначале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук». Псалом 101, 26. О Христе второй личности сказано: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Колоссянам 1:16. О Духе третьей личности написано: «И Дух Божий носился над водою». Бытие 1:2. «И от Духа Его великолепие неба». Иова 26:13. И все это соединено в одном возвышенном предложении. Вначале сотворил Бог Элогим небо и землю. Бытие 1.1. В слове «Бог» по-еврейски «Элогим» соединены отдельные, хотя совершенные действия сотворения каждой личности Троицы. Это имя Бога Элогим во множественном числе и поэтому открывает множество в единстве и единство в множестве. Три личности Троицы
2: выраженное именем Элогим, переведенное на русский язык словом «Бог», является одним Богом, о котором сказано, что Он вначале сотворил небо и землю. На основании Библии видно, что в сотворении Богом человека по образу и подобию его участвовала каждая личность Троицы. О Иегове и Элогим сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. О Христе написано: «Им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое». Колоссянам 1.16. О Духе объявлено: «Дух Божий создал меня, и дыхание Всевышнего дало мне жизнь». Иова 33.4. Имея в виду эту истину, древний мудрец увещевал: «Помни Создателя твоего», множественное число в оригинале, «в дни юности твоей», Экклезиаста 12.1. И Израилю написано: «Твой Творец», тоже множественное число, «есть супруг твой», Исаии 54.5. Второе. Христос Творец. Возвращаясь опять к второму члену символа, христиане определенно исповедуют: «Им же все было создано». Что Христос Творец всего, неоднократно подтверждается в Библии. Приведем три главных места. Первое место вне Моисеева повествования возвещает: «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанна 1.3. Апостол Иоанн определенно утверждает положительно: «Все через него начало быть». Отрицательно: «И без него ничто не начало быть». И в общем: «И мир через него начал быть». Иоанна 1.3.10. Более утвердительного догматического доказательства нельзя сформировать. Материальный мир, в котором он жил и действовал, был сотворен его рукою. С тем же положительным и всеобщим значением апостол Павел по вдохновению Духа говорит: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власти ли, все им и для него создано». Колоссянам 1.16. С дополнением, что все элементы вселенной им содержатся. Послание в Евреям 1 главе 10 стихе написано: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих». Поэтому, чтобы сотворить все, быть инициатором всего, а также содержать все, быть владыкою всего, нужно быть Богом. И Иисус Христос в абсолютном смысле – Бог. Третье. Христос – Творец всего. Истина, что Иисус Христос – Творец, является доказательством Его Божества. Приведенные нами места Священного Писания свидетельствуют об этом. Божество Христа также подтверждается соответственным результатом, самым творением. Обратим внимание на это, что сотворил Христос Творец. С древних времен человек старался разрешить вопрос сотворения Вселенной. Он спрашивает: всегда ли существовала Вселенная? Имела ли она свое начало? Если имела, то как и когда она произошла? Наука и наш разум не разрешили этого вопроса. Настояние дать убедительный ответ о происхождении жизни и материи наука довольствуется изучением Вселенной в отношении ее развития, структуры, функции и употребления. Философия тоже не представила удовлетворительного разрешения вопроса. Библия дает единственное, разумное и истинное разрешение этого вопроса. Библия учит, что Вселенная была сотворена Богом, а не развилась эволюционным процессом. Материальный мир был произведен Богом из ничего. Утверждение, что ничто произвело что-то, далеко от истины, ибо из ничего ничто само по себе не может произойти. но скорее приемлено библейское утверждение, что все произошло из безграничных ресурсов Бога. Он источник всего, что существует. Самоопределяющая воля Божия произвела Вселенную, как сказано, «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки» Римлянам 11:36. На основании послания к евреям 11 главы 3 стиха узнаем, что все было создано Словом. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Этот факт творения мы познаем и признаем верою. В послании к Колоссянам 1 главе 16 по 17 стих апостол Павел говорит о Христе, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это место дает нам следующее откровение. Во-первых, Христос – творец всего, а не часть творения. Он также не посредник, через которого Бог все сотворил. Об этом свидетельствует текст. «Ибо им создано все». А также хорошо установленное правило, что важная истина в Писании подчеркивается и выделяется повторением. Важно отметить, что фраза «им создано все» дважды повторяется в этом же стихе. Во-вторых, здесь дается перечень, хотя не полный, того, что Христос сотворил. Им создано все, что на небе и земле, видимое и невидимое. На небе есть видимое и невидимое, а также на земле невидимое, как души людей, и видимое. Интересно, что о земном как бы только напоминается, а на небесное обращается все внимание. Вероятно, надлежащая пропорция сохранена в отношении важности этих сфер. Здесь не пренебрегается земным, а подчеркивается обширность небесного. Говоря о престолах, господствах, начальствах и властях, апостол Павел говорит о врагах, которые Христос должен снизвергнуть под свои ноги. 1 Коринфянам 15:24-26. В-третьих, Христос – содержатель всего. Господь славы, Спаситель мира, держит все словом силы своей. Евреям 1:3. И как отмечено в Колоссянам 1:17, им все стоит. И несмотря, как велика Вселенная, она содержится одной всемогущей личностью, Сыном Божиим, Христом Богом. Неудивительно, что в Него веруют христиане. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Пришло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 30 главе в 21 стихе. Там есть такие слова: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Когда мы сомневаемся или находимся в трудном положении, различные голоса убеждают нас идти то по одному, то по другому пути. Случается при этом, что разум говорит одно, а вера иное. Тогда нам следует успокоиться, отрешиться от всего мешающего нам и замереть в священной тишине Божьего присутствия. Будем благоговейно и внимательно вслушиваться в Слово Его, обратимся к чистому свету Его лика, искренне желая узнать Его решение. И скоро мы очень ясно поймем истинное значение Его тайного совета. Ты сомневаешься, куда идти? Задай свой вопрос Богу, и путь твой осветится Его улыбкой, или же над ним нависнет облако Его осуждения. Уединись там, куда не проникают свет и тени земные, где не слышна людская молва. И хотя все вокруг требуют от тебя немедленного решения или действия, попробуй подождать в молчании и терпении. Тогда воля Божья станет для тебя ясной, и ты по-новому поймешь Бога, глубже проникнешь в Его сущность и сердечную любовь. И это отраднейшее переживание станет для тебя драгоценной и вечной наградой за долгие часы ожидания. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, Он чуток сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий. Склонись у изъязвленных ног, и Он, преступлением снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть понимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был, ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог — это Бог воскрешающий. Будь верен, и с Ним оживешь. Ты плачешь, так есть утешающий, любви Его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, Он чуток сердечной мольбе.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

последнее время гордыня, эгоизм стали обычными явлениями нашей жизни. Гордыня являет себя по-разному, в зависимости от того, кто мы и какова текущая ситуация. Зачастую люди ходят в фирменные магазины, покупают дорогую одежду и ездят на престижные курорты отнюдь не для удовлетворения своих жизненных потребностей. Они просто хотят явить другим свой материальный успех. Мы вовсю стремимся угодить своему «я», улучшить свой так называемый имидж. Признаем мы это или нет, но в душе большинство из нас желают быть во всем первыми. Мы хотим, чтобы все чутко прислушивались к нашему мнению, чтобы мир вращался вокруг нас. Наше жизненное кредо «Я здесь первый, а вы за мной». Справедливости ради следует отметить, что даже самые близкие ученики Иисуса Христа проявляли в некоторых случаях очень похожее эгоистическое отношение к другим. В 10 главе Евангелия от Марка мы читаем, как Иаков и Иоанн, два брата, близких Иисусу, подошли к нему и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Как мы видим, эти ученики были столь благочестивы, что позволили Иисусу воссесть на троне. Однако в извращенном представлении братьев их учитель Иисус Христос мог быть первым только в том случае, если он исполнял все, о чем они просили. Боюсь, что в подобный грех впадают многие из нас. Мы венчаем Христа на царстве, мы дозволяем Богу быть Богом до тех пор, пока Господь аккуратно следует всем нашим указаниям. Итак, Иаков и Иоанн хотели использовать главенство Христово для того, чтобы закрепить свое превосходство над всеми остальными людьми. Братья желали высшего положения, считая, что никто не заслужил его более, чем они. Но у Иисуса было диаметрально противоположное мнение. Он ответил вопрошающим Иакову и Иоанну: «Не знаете, чего просите?» Да, братья хотели разделить власть с самим Господом Богом, даже не понимая, что стезя Христова ко трону шла через скромность, через смиренное служение и незаслуженное страдание. Вот почему Иисус изрек: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. К сожалению, это негодование 10 учеников не было праведным. В глубине души все они надеялись занять высокую позицию, высокое положение в Царстве Христовом. Негодование же было вызвано в первую очередь тем, что Иаков и Иоанн попытались обойти других. Осознав это, Иисус созвал учеников и сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Такова была стезя Христова
Вот почему он стал первым.

Иисус противоречит практически всему в нашем эгоистичном мире. Мирские люди хвастают о своих заслугах и стремятся к власти над другими при первой возможности. Но если мы воистину желаем следовать стезею Иисуса Христа, нам надо смирить себя и посвятить жизнь свою служению другим. Вот почему Слово Божие провозглашает: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Еще до сотворения мира Иисус уже был первым. Он уже был равен Богу, но уничижил себя, став младенцем. Он принял образ раба, он смирил себя на пути к крестной смерти. Любовь Иисуса и его смиренное служение в корне отличаются от нашего эгоистичного поведения. Слишком многое в жизни нашей движимо гордыней, имеющей различные формы и оттенки. Наиболее явной формой греховной гордыни является хвастовство или бахвальство. Другая форма – это завышенное самомнение, тщеславие. В жизни многих из нас бахвальство и тщеславие идут рука об руку. Мы заявляем, постоянно заявляем окружающим и самим себе о своем якобы величии. Другие из нас могут хвастаться без чувства тщеславия. Они ощущают свое низкое положение, но не хотят, чтобы окружающие замечали это, и поэтому хвастаются. С другой стороны, среди нас есть и такие, кто почти не бахвальствует. Эти люди понимают, что хвастуны не пользуются уважением, но их внешняя скромность обманчива, ибо душа их полна тщеславия. Они считают себя выше других, не заявляя об этом вслух. Бахвальство или тщеславие имеют один и тот же фокус – это человеческое эго. Отсюда и проистекает греховная гордыня. Вот отчего нам так трудно смирить себя и начать служить ближнему. Мы слишком заняты самими собою, мы погрязли в самовлюбленности и самолюбовании.

0: Гордыня всегда пребывала в нашем падшем мире, но в последнее время она рекламируется как некая добродетель, а не тяжкий грех. Снова и снова мы слышим о положительной роли самоуверенности, самоутверждения, самореализации, самоуважения и самооценки. Подобные словечки уже проникли и в жаргон некоторых проповедников. Но таково ли истинное учение Библии? Конечно же, нет. Как мы знаем, Иисус Христос обличал книжников и фарисеев отнюдь не от того, что у них не было самоуважения. Я понимаю, что среди наших слушателей есть люди с надломленной душою, потерявшие всякую человеческую честь. Разумеется, эти люди испытывают явно заниженную самооценку, и они нуждаются в нашей любви, в нашей поддержке. Но будем откровенны. Большинство из нас страдает как раз от противоположного. Мы уделяем все внимание себе и явно переоцениваем свою добродетель. Как Иаков и Иоанн, мы стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши и заслоняет евангельское служение. Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса Христа, впали в этот грех, возжелали стать первыми, то стоит ли тут удивляться, что и мы заражены тем же самым греховным отношением к окружающим? Стоит ли удивляться, что и мы страдаем от этого греха гордыни, от эгоизма, от самовлюбленности? Очень многие из нас имеют этот тяжкий грех, и нам надо молиться, чтобы Господь избавил нас от него. И так прислушаемся же ко Христу, возглашающему: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Уверуем же в этого великого и смиренного Спасителя, в его смерть и воскресение, в искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Господом и в нашем служении ближнему. И пусть сам Господь Бог решит, кто есть первый. Аминь».
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

С вами библейское вещание BBN. В мире зла, как в пустыне жаркой, уподоблен бегущей лани я, припадая душою жадной к животворной воде Писания. У молитв золотые чаши дал бы больше нам Бог желания посещать, как возможно чаще, все молитвенные собрания. В душах наших исканий жажда, ищем лучшего мы и большего, и душа пить стремится жадно из источника Слова Божьего. Голодать без Христа нелепо, в отчий дом сыновья и дочери, много там молока и хлеба, становитесь скорее в очередь. К небесам простирая длани, поспешите к Отцу скорее вы, по примеру бегущей лани, подражая сынам Кореевым. Если сердце подобно меди, без любви душа изранена, торопитесь, свой грех заметив, на молитвенные собрания. Пища там для небесных граждан, благодати там изобилие. Пусть нас тянет святая жажда к животворным потокам Библии.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: другой человек по имени Самуэль Плимсоль, родившийся в 1724 году. Плимсоль осознавал, что жадные люди, перегружавшие свои корабли, подвергали опасности жизни всех тех, кто находился на борту такого корабля. Он взялся за дело, засучив рукава. Сначала он поговорил с владельцами судов, но они только посмеялись над ним. Он говорил с моряками, но одни избили его. Но начатое им дело начало набирать ход. В результате британский парламент вынес постановление о том, что на каждом судне должна быть обозначена линия. Когда судно загружено так, что эта линия совпадает с уровнем воды, то нельзя дальше загружать судно. Линия стала известна как линия Плимсоля. А Плимсоль вошел в историю как друг моряков. Иногда вы чувствуете, что загружены по самую макушку. Иногда кажется, что никого не заботит, сколько свалилось на ваши плечи. Послушайте, есть хорошая новость для вас. Господь нарисовал линию Плимсоля на каждом мужчине и каждой женщине, кто доверился Ему. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Это говорит нам о том, что существует какая-то переломная точка. Но Господь не допустит, чтобы вы до нее дошли.
1: Это действительно так. Чем больше становится ноша, тем он милостивее. Замечали ли вы разницу, которую дает молитва, когда ноша становится нестерпимой? Молитва не может изменить какие-то вещи. Она может изменить человека. А уже люди изменяют эти вещи.
0: Никогда не будет такого суда или такого искушения, которого вы бы не могли выдержать. Господь знает вашу предельную точку. Он преданный друг и не допустит, чтобы ваша ноша была тяжелее той, которую вы можете нести.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Луки 12:32. «Не бойся, малое стадо». Много раз, снова и снова, Господь нежно говорил детям Своим: «Не бойтесь». Но мы все равно живем, как напуганное стадо овец, в страхе и беспокойстве. А чего же мы боимся? Может, мы боимся, что Бог нам чего-то не додаст? Если так, то Иисус нас успокаивает: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Как это чудесно! Давайте будем доверяться Господу. Давайте будем искать того, чтобы получить это царство из рук Божьих. А для этого давайте доверять Ему. Мы можем Ему доверять. Он словно ветер не бросает. Будьте с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхард. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам сегодня такую тему, при рассмотрении которой, я бы сказал, наше сердце не радуется, а наполняется печалью. Но чтобы глубже познать нашу плоть и Божью милость, мы должны и такие темы, как познавательные, рассматривать. Я уже много говорил в своих проповедях о царе Израиле Давиде, но при этом

один. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я должен всех вас заранее предупредить, что при рассмотрении этого слова Господь Иисус может нас настолько благословить, в какой мере мы, во-первых, это слово поймем, а во-вторых, Он может нас настолько благословить, насколько мы дадим понятому нами слову место в наших сердцах путем его исполнения и нашим послушанием. Независимо от того, о каких личностях Святое Писание нам сообщает, как в данном случае о Давиде, во всех случаях оно рисует нам эти образы совершенно преданно, надежно, точно и в истине. Если, к примеру, люди пишут о других людях историю их жизни, то при этом непременно стараются особым образом подчеркнуть их достижения и успех, всегда приукрашивают, но в противоположность этому умалчивают о их слабых сторонах, их ошибках и тем более о грехах. Чаще всего достижения и человеческое умение людей в таких случаях так сильно подчеркивают, что сообщения об этих людях больше не соответствуют истине. Именно в этом отличаются сообщения Писания от человеческих трудов. Святое Писание не делает то и не делает так, как это делают люди. Даже по самых образцовых известных нам личностях Писание сообщает как Богу благоугодное, так и их ошибки, отрицательные черты характера и вплоть до глубокого падения в грех. Точно такие бескомпромиссные сообщения дает нам Святой Дух в Писании о Давиде. Но мы знаем, что Святое Писание дано нам через Святого Духа. И как мог бы Святой Дух, который является Духом истины, давать нам сведения не в полной истине? На этом основании мы познаем и видим разницу между драгоценным Божьим Словом истины и человеческими трудами, в которых истина часто очень ограничена. А Господь Иисус сообщает нам в Своем Слове во всех ситуациях и случаях обе стороны. На примере представленной веры отдельных библейских личностей Святой Дух призывает нас подражать их вере. Точно так мы это видим на примере Давида, о котором Библия сообщает нам больше хорошего, чем отрицательного. А с другой стороны, мы видим, что любой человек может спасовать перед поставленной задачей, давать осечку. На основании осечек некоторых личностей Святого Писания Святой Дух увещевает нас, чтобы мы учились и не попадали сатане в его сети, как и в поведении и действиях Давида мы это видим. Такое вступление я хотел сделать перед тем, как мы начнем рассмотрение нашей темы. Свидетельство о Давиде дает Господь Иисус в Деяниях апостолов 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: „Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои“». Обращаю ваше внимание на тот факт, что этот текст взят из Ветхого Завета. Я приведу эти места, потому что это чрезвычайно важно в жизни веры Давида. Сначала о Давиде свидетельствует Саулу Самуил. В первой книге Царств, глава 13, стих 14.

14, а затем Эфам говорит о Давиде в Псалме 88. Итак, 1 Царств 13, стих 14. «Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Псалм 88, стихи с 20 по 23. «Некогда говорил ты в видении святому твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа, я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его, рука моя пребудет с ним, и мышцы моя укрепит его, враг не превозможит его, и сын беззакония, то есть сатана, не притеснит его». Особенно прошу запомнить последнюю фразу: «Сын беззакония не притеснит его». И это Господь Иисус обещает Давиду, а сын беззакония – это сатана. А теперь возникает вопрос: сможет ли Господь Иисус, этот праведный Бог, и по отношению к нам такое свидетельство дать? Найдет ли он в нас такое послушание, которое исполнит все хотения мои? Нашел ли праведный Господь Иисус нас уже в этом духовном состоянии? А если нет, тогда он все же ищет нас, как детей света, в соответствии с этим высказыванием, которое исполнит все хотения мои. Это такое высказывание, которое потребует много времени, чтобы осмыслить его в соответствии с истиной Божьего Слова. К этому следует еще добавить, что это вообще за высказывание Слова Божьего по отношению к грешным людям, потому что и Давид был грешным человеком и немалым грешником. С одной стороны, мы видим в этом прообраз веры, а с другой стороны, то, что написано в нашем главном тексте. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь погибну я от руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». По этому поводу мы должны сделать определение и сказать: «О, каких только глупцов Бог призвал для общения с Ним! Это же уму непостижимо! Как мы глупы, что сатане удается возбудить в наших сердцах чувство стыда, чтобы мы стыдились свидетельствовать в этом мире о Боге, стыдиться открыто признавать, что мы дети Божьи. А ведь Господь Иисус не стыдится искать и поддерживать с нами общение. При всем этом мы совершенно не приспособлены исполнять Его волю». Давид, который через Самуила был Богом помазан на царя Израиля, опасается за свою жизнь из-за врага и решил искать спасение, но не у сильного Бога, как прежде, а в другой стране, у врагов Израиля. Напомню вам по этому случаю о мнении Господа в Иеремии 17, стих 5. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Именно так случилось с Давидом. Рассмотрим по порядку все детали нашего главного текста в первой книге Царств, 27, стих 1, потому что содержание этого стиха чрезвычайно важно и очень насыщенно. Начинается с того, что сказал Давид в сердце своем. С этим говорением в своем сердце произошел поворот или изменение всей его жизни веры. И я уверен, что эти мысли Давид даже не произнес своими устами вслух. Это были всего лишь его мысли, которые возбуждали его сердце. А эти мысли привели Давида в уныние
и отчаяние. Давид, этот герой веры, не мог и никогда не должен был позволить себе смотреть на врага. Бог не позволил ему это. Когда Давид шел навстречу этому великану, филистимлянину Голиафу, то он действовал в вере, потому что Бог стоял перед его глазами. Но так как Давид, тем не менее, позволил себе такой акт неверия, как мы это видим в нашем тексте, то сердце его совершенно наполнилось отчаянием. В равной мере, как Давид смотрел на врага, в той же мере одновременно исчезало доверие на живого Бога. Поэтому его вера внушительно пошатнулась. Но мы должны на этом месте приписать Давиду кое-что доброе. Естественно, что на основании многолетнего преследования смертельным врагом, как охотники при отстреле зайцев, Давид предельно устал и был сыт по горло такой жизнью. При таких условиях жизни приходит когда-то и каким-то образом тот момент, когда мы становимся слабыми. Этот момент наступил и в жизни Давида. Мы познаем, что становимся слабыми, но мы должны также познать, что не было необходимости, чтобы Давид стал слабым, если бы он своевременно укрепился в своем Боге. Поэтому заостряю ваше внимание на том, что в таких трудных ситуациях жизни, когда мы становимся слабыми, вдвойне должны на Господа Иисуса смотреть, а не на врага, и позволять ему нас страшить. Как бы жестокими и беспокойными не были годы смертельного преследования Давида, но его спасение должно было покоиться на его спокойствии и доверии Господу, как читаем в Исаии 30, стих 15. «Ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Это было Божье намерение, ведь Давид был Богом предназначен царем Израиля и получил уже для этого помазание. Поэтому Давид является прообразом нашего Господа Иисуса. И если мы обратим наш взгляд на Господа Иисуса, на надпись на кресте, на котором он висел, «Царь иудейский», тогда в распятии Иисуса исполняется весь покой, все молчание и все доверие на его небесного Отца и Бога. Здесь мы должны кое-чему научиться. И если бы Давид был найден в этом покое, в этой вере и в этом доверии, то в конечном счете Библия называет это настоящей верой. В такой вере Господь Иисус желает и нас видеть. Но эта вера не функционировала по-настоящему в Давиде. А поскольку устойчивость Давида в вере больше не функционировала, то в этом положении его характеризуют с другой стороны удивительные вещи. Мы все с вами знаем, Давид мог дать славное свидетельство о его спасении из рук врагов. Поэтому мы должны себя сегодня спросить, как это, собственно, случилось? Что является причиной, что Давид так ослабел в вере? Единственный ответ заключается в том, что Давид, хотя и не забыл множество спасений, но он еще что-то очень важное не познал, что стало ему роковым исходом. Давид не познал, что мысли его сердца могут быть очень злыми, как и у всех людей, как мы об этом читаем в Новом Завете и познаем. В Евангелии от Марка 7, стих 21 читаем. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые мысли, прелюбодеяние, любодеяние, убийство и так далее». Господь Иисус
сообщает в своем слове о том, как Давид однажды принял в своем сердце решение построить Господу дом, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Третья книга Царств, 2, стих 45. И та мысль Давида построить Господу дом была другая мысль, потому что она из другого источника пришла. А исходом мысли, которая пришла теперь в сердце Давида, является страх и трепет, которые его охватили. Они охватили сердце Давида, потому что он в своем сердце сказал, как читаем в нашем главном тексте: «И пока мы не поняли, что Господь Иисус вообще не разрешает нашим своевольным сердцам разговаривать, до тех пор мы будем жертвой врага. И это будет до тех пор продолжаться, пока мы не познаем, что значит единственно через веру искать и находить личное сохранение во Христе. Господь Иисус не разрешает нам следовать нашим мыслям, но кто это, тем не менее, делает, тот должен примириться или считаться с тем, что он позволяет себе что-то такое, в чем он обеславливает Бога. Эту истину я должен здесь совершенно ясно сообщить. Такой верующий обеславливает Господа Иисуса, потому что он не доверяет ему и по большому счету не доверяет. Поэтому такие дети Божьи, как Давид, в данной ситуации вынуждены часто идти очень глубокими путями, путями страданий. Эти пути не обязательны, но они имеют и хорошую сторону. Они оказывают на нас исцеляющее действие. Либо мы будем покоиться во Христе, это одна сторона, где и вера находится, либо мы будем бунтовать в наших сердцах, что направлено против Господа Иисуса, как и у Давида в рассматриваемой ситуации. На этом печальном состоянии Давида мы все должны учиться, потому что это слово обращено ко всем нам. В моей жизни веры в течение нескольких десятков лет следования за Иисусом я познал многих людей, но и до сегодняшнего дня я не встречал такого верующего, который имел бы слишком много веры. Мы все должны научиться, что даже самые большие воспоминания об общении с Господом Иисусом в прошлом, а также воспоминания о Его величайших благословениях по отношению к нам, никакой пользы не имеют, если для каждого дня и для каждого пути не имеется одновременно и соответствующая вера. До тех пор, пока в наших сердцах вера действует, она сможет нас в доверии Господу Иисусу укреплять. Но если мы до этого покинули необходимое положение или состояние веры, то дело не дойдет до укрепления и ободрения, как было у Давида. Ибо то, что Давид оставил, больше не могло для него быть укреплением, а это была его вера, которую он оставил. Всемогущий Бог не стоял больше перед лицом Давида, как он сам однажды написал в своем псалме под названием «Песнь Давида». Я всегда восхищаюсь высказыванием этого псалма и этими словами Давида укрепляюсь в нашем Господе Иисусе. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, если мы читаем этот псалм, то даже не верится, что Давид мог когда-либо дойти до такого состояния неверия, в котором мы его сейчас рассматриваем. Приведу несколько стихов из этого псалма. Псалм 15, стихи с 5 по 8. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Такая вера у него была,
Ты держишь мою судьбу. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. А теперь самое главное. Всегда ставлю я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. Постоянно Давид ставил Господа Иисуса перед своими глазами. Бог не стоит больше перед глазами Давида. Это аксиома. Именно об этом идет речь в нашем главном тексте. А мы должны теперь совершенно однозначно и откровенно сказать, что в этой ситуации, в которой он оказался, потому что оставил свою веру и надежду на Господа, вместо Бога на его место автоматически становится враг. Каким непонятливым и каким неверующим мог вдруг стать герой веры Давид и не видеть больше перед своими глазами великого Бога? Поэтому заглянем в Новый Завет. Эти же самые причины явились во времена апостола Павла великой нуждой галатов со всеми их отступлениями и непостоянством. Поэтому и читаем в Галатах 3 стих 1. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Понимаем ли мы теперь, о чем речь идет? Речь идет о том, чтобы на основании Слова Божьего мы постоянно имели или держали перед глазами Иисуса Христа, чтобы Он стоял перед нашими душами. И тем не менее галаты снова обратились к делам закона, на основании чего они одновременно оставили настоящую веру, которая связывает нас с Господом Иисусом. Поэтому апостол Павел называет их несмысленные галаты. И если мы сегодня, подобно Давиду, наш взор слишком обратим на врага или на окружающие его вещи, то мы окажемся в такой же ситуации, как Давид и галаты, потому что враг целенаправленно стремится всеми силами отвратить нас от веры. Если Христос стоит перед нашими глазами, то неверие и отчаяние не могут в наших сердцах иметь места. И если Господь Иисус больше не является скалой в наших сердцах, то Он и в хождении верующих не может больше быть этой скалой. Мы должны туда смотреть, где Павел нарисовал галатам Христа. А куда он нарисовал им Христа? Перед глазами. Это является духовной проблемой, а одновременно и проблемой послушания. Конечно, я должен сказать, что Давид считался с Богом, однако не только с одним Богом, что является грехом его неверия, но он считался также с Саулом, который выехал, чтобы найти и убить Давида. Если тебе скажут, что войско в 35 тысяч солдат во главе с Саулом вышли в твою сторону и прочесывают всю местность, чтобы тебя найти и убить, то каждого из нас охватило бы неприятное чувство. Это мы тоже знаем. Но верите ли вы, что полчища врага сегодня меньше, чем тогда? Уныние, охватившее Давида, является следствием говорения его сердца. Что он сказал? «Когда-нибудь погибну я от руки Саула». Давид ничего другого не сказал, кроме того, что было в его сердце. А там было неверие. Он говорит: «Я погибну». С этими мыслями он автоматически уходит из Божьей руки. Сам уходит, чтобы собственные планы, которые он мысленно ковал в своем сердце, считать верными. Это значит лишить Господа славы и присвоить эту славу себе. А теперь представьте себе, с
Сколько оскорблений наносят верующие сегодня Господу через неверие. Давид думал в своем сердце, и нет для меня ничего лучшего. Вы только представьте себе, что говорит Давид, как он оставляет Бога, как он оставляет Божье водительство и говорит, как убежать в землю филистимскую. Нет для меня ничего лучшего. Это является практическим результатом неверующего сердца. Но и все мы считаем наши собственные мысли самыми наилучшими. Или вы думаете, что это вас не касается, если Господь Иисус не держал бы свою руку над Давидом, то очень и очень вероятно, что на пути своего непослушания он пришел бы к концу своей жизни. От одного врага Саула Давид хотел убежать и при этом найти убежище где? В более злобной вражеской стране филистимлян. Это выглядит так, как будто бы мы могли найти прибежище у сатаны. Именно мы, принадлежащие другому всемогущему Господу. Грех своеволия находит Давида и является его виной. Проблемой оказалась теперь его вина, потому что в соответствии со стихом 2 Давид увлек с собой в свое неверие еще большое количество людей, численностью в 600 человек. Дорогие братья и сестры, а также и все слушатели, попробуйте хотя бы одного человека привести на основании вашей веры к Иисусу. Тогда вы увидите и убедитесь, как это трудно. Но зато мы можем на основании нашего неверия в течение всего лишь одной минуты стать виновными по отношению 600 других людей, как это произошло с Давидом. На Давида тяжелым бременем легла теперь вина за то, что он на основании своего неверия увлек за собой всех своих приближенных во вражескую страну филистеев. И вот теперь мы видим Давида с филистеем. Путь своеволия Давида был прежде всего легче пути борьбы. Не забывайте, что мы хотим обе стороны в Давиде рассмотреть. Прежде всего миновала постоянная угроза жизни из-за его смертельного врага. Кончились также изнурительные ежедневные ночные дежурства, беспокойство, заботы и страх пришли тоже к определенному концу. Ведь Давид находился у врага. Это был его выигрыш. Но что мы видим на стороне потери? И это мы должны подробнее рассмотреть, потому что в этой ситуации речь идет о духовных проблемах, о духовных потерях, а не о внешних. Далее по тексту читаем, чем Давид занимался.

0: и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил куда? К Анхусу. В этом тексте мы читаем о том, что Давид без указания Господа Иисуса убивал мужчин и женщин и полностью опустошал перечисленные здесь страны. Если сегодня кто-нибудь на основании своего неверия попытается выкрутиться или сойти с Божьего пути, хотя он имеет Божье помазание, то есть рожден свыше, и попытается ходить собственными путями, то в таких случаях Господь Иисус не будет с нами. А так как при этом мы не являемся свидетельством, то, как сейчас увидим, мы становимся виновными в крови. Апостол Павел возлагает большое значение на то обстоятельство, что на основании проповедования своего Евангелия он свободен от крови каждого. А мы с вами призваны свидетельствовать об Иисусе, Его Евангелие. Если мы не свидетельствуем, то становимся тоже виновными в Его крови. Хочу здесь также заметить о том, что эта вина крови Давида является существенной причиной того факта, что Господь Иисус не разрешил Давиду строить Господу храм. Давид проливал невинную кровь. На этой фазе жизни Давида не было больше ничего такого, что приводило бы его к серьезной молитве и доверчивому отношению с Богом. Все это тоже прекратилось. Тренировки или навыки веры, через которые Бог прославляется, навыки бодрствующего сердца, прекратились у Давида. Давид больше не испытывал также новых ценных опытов веры, а самое главное – опыта спасающей Божьей руки и Его милости. Он больше не испытывал также мощь сильной Божьей руки, о которых Давид постоянно упоминал в своих псалмах. Никогда в своей жизни веры Давид не находил мощную руку Господа короткой. Никогда Давид испытал, как эта мощная Божья рука могла спасти его из всех нужд и проблем, какие бы они ни были. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную. И Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Исайя 55, 2. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Давайте будем проверять, за что мы отвешиваем наши деньги. Может быть, за те вещи, которые не нужны нам совсем, или, может быть, даже вредят нашей духовной жизни. Будем помнить, что мы должны благословлять Господне дело и поддерживать его во славу Господа. Поэтому будем мудрыми и в этом отношении. И да благословит вас Господь.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва – не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, Библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня мы имеем беседу об отдыхе. Мы, люди, захваченные спешкой этого времени, нуждаемся в нормальном отдыхе. Господь Иисус Христос в свое время сказал ученикам: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Так записал евангелист Марк в 6 главе. «Отойти в сторону». Уединиться, побыть где-то наедине с самим собой, отдохнуть немного – это нужно каждому. Иисус знал, что говорил, когда советовал ученикам пойти одним в пустынное место и отдохнуть. Есть люди, которые никогда не отдыхают. Они ложатся в постель усталыми, спят несколько часов и встают усталыми. Если они верующие, новое тело во Христе является для них заветной мечтой. Они думают об этом. Есть другие, которые никогда не устают, обладая каким-то неисчерпаемым

были такими монотонно тихими, их уши не страдали, не болели от сотрясающих воздух джетов, от тарахтения этих мотоциклов, электрических пил и от звуков этих спортивных автомобилей, звуков, о которых врачи говорят, что они очень вредят здоровью, укорачивают нам жизнь, земную жизнь. В наши дни устать можно только от одних звуков, еще не начиная ничего делать. Некоторые матери, которых изо дня в день, из года в год малыши таскают за подол, будет ночью и днем, хлопают дверями, и могут эти матери сказать, ну когда же придет облегчение? А некоторые деловые люди, загруженные работой по самые уши, день и ночь составляют отчеты, без конца мерят своих подчиненных, все время стараются держаться в рамках своего бюджета. Они тоже спросят, ну когда же придет покой? Когда будет ослабление напряжения? Мне хотелось бы дать меткий, краткий, правильный ответ, но я не могу этого сделать. Не могу. Ответ дает сам Христос. Иисус сам не обходился без отдыха, без уединения. Он часто отдыхал от толпы, от учеников, шел в пустынное место для отдыха, для молитвы, для раздумий. Своим ученикам он советовал поступать так же, а ведь мы его ученики, верующие люди. Он сам, будучи в теле, понимал, какое ограничение имеет наше тело, какие мы слабые, беспомощные. Физически он знал наши слабости, этот муж скорбей, изведавший болезни. Мы должны, друзья мои, научиться отдыхать телом и душой, возноситься душой к Богу, даже в самом разгаре нашей работы. Опыт подтверждает, что это можно, это возможно. Никто не говорит, что это легко. Нужна тренировка, решимость, нужен хороший разработанный план, каждый день. Большинство из нас не умеет правильно организовать время, чтобы было время и трудиться, и время отдохнуть. А у других нет средств для специальных каких-то там курортов, что ли, чтобы поехать отдыхать и сделать там какую-то разрядку. Мы в долгу перед самим собой, особенно перед Богом, потому что не приносим Ему пользы, когда наши мысли рассеяны, чувства расстроены. Я сам на личном опыте пережил постоянную борьбу со снеможением, с напряжением, бессонницей, с унынием. Друзья, без помощи свыше я тоже человек многих настроений. И некоторые настроения бывают мрачные. Возможно, что в этом виновата наследственность, но это не меняет дело. Мои настроения реальны, и я знаю, что без помощи Господа, без решимости с моей стороны, я был бы такой же беспомощной жертвой своих наследственных наклонностей, как Петр со своим горячим темпераментом, пока Господь не взял его под контроль. И то, и другое. И его темперамент, его характер, его сердце, его язык. Я хочу сказать, что Бог плюс правильно примененный здравый смысл могут наши эти наследственные недостатки удалить. Они не будут господствовать над нами, не будут губить нас. Псалмопевец Давид тоже знал о необходимости делать остановки и отдых. Его устами проговорил Бог в Псалме 45, стих 11. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Нам необходимы периоды остановок, отдыха. Особенно периоды молитвы и раздумий, молитвенных раздумий, если так можно сказать. Только найдя это тихое место для самих себя и, главным образом, для Бога, мы увидим, как наши силы начнут возрастать, и мы начнем укрепляться духовно. Я вполне понимаю, что в некоторых случаях отойти от гонки, от суеты почти невозможно, но, друзья, всегда можно найти момент для того, чтобы прочитать одну главу из Священного Писания или Псалом, и несколько минут сосредоточить мысли на их содержании, о чем они говорят вашему сердцу. Нужно взять отпуск, отойти немножко от газет, может быть, есть люди, увлекающиеся телевизионными программами, которые приносят больше вреда, нежели пользы. Особенно вот эти

новости, которые подвергают нас глубокой депрессии иногда, потому что только все плохое слышим. А есть хорошая, благая весть, весть спасения, Слово Божие, с прекрасными обетованиями для будущего верующих. У нас есть прочное, непоколебимое основание. Есть уверенность в том, что от начала творения до этого минуты, до этой минуты Бог руководит судьбами людей и будет руководить. На протяжении 2000 лет Бог и народ мог слышать вечные слова. Мир заглушает эти слова, но они слышны сегодня. «Не оставлю вас сиротами. Приду к вам». Наш Бог позаботился о том, чтобы у каждого из нас было место, где отдохнуть, где расправить наши морщины на лбу, ослабить напряжение трудового дня. И это место у ног Христа. Друзья мои, Христос не только наш Спаситель, но и Утешитель. «Только в Боге успокаивается душа моя», — говорит псалмопевец. Значит, прежде всего, нужно познакомиться с Богом через Сына Его, Иисуса Христа. И тогда мы научимся отдыхать в Его присутствии. Научимся утешаться Его обетованиями. Когда вам кажется, что вы готовы, как говорят, лезть на стену, потому что ваши планы рушатся, все идет не так, как вам хотелось бы, друзья, вспомните, что со Христом можно преодолеть все, решительно все. Но нужно найти время для тихого, уединенного общения с Ним. В музыке тоже бывают паузы, передышки, без которых мелодия не может обойтись. А в эти вот моменты певцы, музыканты набирают воздуха, пианисты дают отдохнуть пальцам, а те, которые не знают сути дела, кажется, что это конец мелодии, а на самом деле она продолжается. Друзья, иногда Бог посылает нам, так сказать, насильственный отдых, болезнь. А нужно ли это, если мы можем сами с Божьей помощью находить время для общения с Ним и для отдыха у ног Его? Да поможет Господь нам, верующим Его, находить время для уединения и для общения с Ним наедине, молитвенного общения. В этом наша духовная сила. Будем учиться отдыхать, уединяться, успокаиваться у ног нашего Господа. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вы можете к этому что-то добавить? Я нет. Единственное, что нам осталось, это исполнить все эти прекрасные слова. Оставайтесь с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Иова, глава 34. «И продолжал Елеуй и сказал: «Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда, если у Вседержителя неправосудие. Ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме него, промышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все праведного? Можно ли сказать царю: «Ты нечестивец», и князьям: «Вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют не силой, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его, так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня, Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он, как греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: „Я правее Бога“? Ты сказал: „Что пользы мне? И какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил?“ Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных“? Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд у него, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова». Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, перед тобой совершенный в познаниях. Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда сажает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим. И кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды. Они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он скрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. «И от этого трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глас». Гремит он гласом величества своего и не останавливает его, когда глас его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит: будь на земле. Равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти и для наказания, и в благоволение, или для помилования. Внимай этому, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит с севера, и вокруг Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силой, судом и полнотой правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Люби людей не за благие нравы, не за прекрасный чистый цвет лица. Люби людей, хотя они не правы, хотя они не знают глаз Отца. Люби людей, но не за их богатство. Люби людей не за улыбки их. Люби людей и проявляй к ним братство, и помолиться не забудь о них. Люби людей и желай добра им, счастья, и не щади души своей за них. Им не хватает твоего участия, не оставляй их никогда одних. Люби людей, как Божие творение, люби их души и к Христу зови, чтобы избежать им адское мучение и благость познавать в Его любви. Вы слушаете библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью я попытаюсь ответить на вопрос «Кого спасает Христос?». В этом мире мы привыкли к тому, что всякая награда дается наиболее прилежному, наиболее заслуженному, наиболее способному человеку. В высшие учебные заведения принимаются лучшие ученики средней школы, ученые степени принадлежат самым выдающимся студентам. На фабриках, на заводах повышение и лучшие заработки даются наиболее знающим, расторопным техникам, рабочим. На военной службе орденами награждают самых храбрых, заслуженных офицеров и солдат. А вот противоположность этому общепринятому, всем понятному принципу «Иисус Христос спасает кого? Хороших? Нет. Иисус спасает только грешников». Так написано: «Верно и всякого принятия достойно, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Он сам говорит: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Распятый со Христом разбойник имел в глазах Божьих большую ценность, чем самоправедные фарисеи, потому что он осознал себя грешником и поэтому мог быть спасенным. Тут перед нами духовный закон, иной закон, который мы всегда должны принимать во внимание. Повторим его. Иисус Христос спасает любого грешника, который желает быть спасенным, но он никогда не спасет не признающего себя грешником человека. Иисус Христос пришел спасти только грешников и никого кроме их, кроме грешников. Поэтому не отчаивайся, грешник, Христос за тебя умер, тебе даны все обетования благодати, для тебя написано Евангелие. Вот оно, чудо из чудес. Христос умер, чтобы спасти грешников. Сколько в славе небес будет прелюбодеев, воров, пьяниц, ругателей, других беззаконников, которые раскаялись в грехах своих и были омыты пречистой кровью Господа и таким образом оправданы в очах Божьих. Еще раз прочитаем на этот раз полностью рассматриваемый нами стих. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Существует много всяких мнений, был ли действительно автор послания апостол Павел первым, то есть наибольшим из грешников. Нигде мы не читаем, чтобы он совершал какие-то большие грубые грехи. Он не был пьяницей, не был блудником, не был вором. По вдохновению от Господа Он дает нам знать, какую праведную жизнь, конечно, праведную согласно мерила человеческого, Он вел. А в 6 стихе 3 главы послания к филиппийцам, филиппийцам 3 глава, стих 6, Он пишет, что Он по правде законный, непорочный. До своего обращения, будучи сыном фарисея, Он жил по острожайшему их вероисповеданию учению, молясь и исполняя все предписания закона. Так что перед Синедрионом он мог сказать так: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Если же Павел по человеческому рассуждению мог быть рассматриваемым как хороший, нравственный человек, то как же сам апостол мог признать себя наибольшим грешником? Каждый человек непременно будет судим за все свои грубые внешние грехи. Но источник греховности человеческой, друзья мои, невидимо для окружающих, живет в сердце его. От Бога ничего скрыть нельзя. Он знает даже помышления, никому невидимые. Апостол Павел до своего обращения отлично знал букву Писания. А кто много знает, с того много и спросится. Он преследовал верующих, заключал их в тюрьмы. Он никогда не мог забыть, что стерег одежды людей, побивавших камнями первомученика Стефана. Он почитал себя убийцей и был чудесно прощен и очищен по благодати Господней. Об этом он сам вспоминает в первом послании к Тимофею.

фею, говорит так: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Павел признает себя хулителем, гонителем, обидчиком и считает грех свой настолько великим, что он мог быть прощен только потому, что сделан был по неведению, в неверии. Поэтому он и говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Кто, читая приведенные стихи, мог бы сказать, что он также чист, нравственен, честен, как Саул из Тарса до встречи его со Христом на дороге в Дамаск? Может быть, вы так же самоправедны, как и он? Может быть, вы имеете такую же репутацию праведности, как и он? Все это у него было, у Павла. Во всяком случае, он служил Богу больше и искренне, чем мы, мне так кажется. И вот этот достойный человек называет себя первым из грешников. Так он говорит. И так Дух Божий повелел ему написать предупреждение для вас, для меня, для всех. Наибольшие, наихудшие грешники таковы. Побуждения сердец своих. Все одинаковы. Побуждения сердец. Если даже кажутся хорошими. Не напрасно пророк Иеремия написал так: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердца». Друзья, без рождения свыше, не будучи очищены кровью Христа, вы только бедный, негодный, достойный ада грешник, каким был Павел до своего обращения. Бог явил ему свою милость, потому что он согласился исповедать свой грех. Он был осознавшим свою греховность грешником, и поэтому мог быть спасен. Если вы жаждете помилования от Господа, тогда знайте, что милость Божия предназначена только для людей, признавших себя грешниками. Если вы хотите быть прощены, то, не оправдывая себя ни в чем, покайтесь пред Богом, принимая безоговорочно все, что Он говорит о вас. А именно, вы обреченный грешник, ваше место в аду, где вы непременно будете, если не согласитесь с утверждением Слова Божия и не придете ко Христу за прощением. Кровь Сына Божия никого, кроме грешников, не очищает и не спасает. Переживание человека, примиренного с Богом, выражается в таких словах: «Слава и благодарение Господу, который спас меня. Я исповедал Ему грехи свои и уверовал в Его искупительную жертву, принесенную за меня. Отныне я не просто грешник, но грешник, спасенный по благодати Божией». Дорогой друг, радиослушатель, желаете ли вы быть спасенным? Это очень просто. Иисус Христос умер для спасения грешников. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому вы должны честно, искренне, в сокрушении сердца отвратиться от грехов ваших, прийти ко Христу и довериться Ему. Если вы это сделаете, то Он простит вас. И вы с этого момента будете грешником, спасенным по благодати, получившим жизнь вечную. От имени Христова просим вас, откройте ваше греховное сердце Ему и просите у Него прощения. Тогда Он, согласно своему обещанию, спасет вас от вечной гибели и дарует вам жизнь вечную в своей славе. В заключение этой беседы остановимся еще на одном возможном с вашей стороны вопросе. Когда вы должны прийти ко Христу? Описание отвечает: ныне, то есть сегодня, сейчас же, когда услышите голос Божий, иными словами, не завтра, а сейчас, не через 2 часа, а в то время, когда Господь говорит вам, не ожесточите сердце вашего. Воскресший Христос явился апостолу Павлу и сказал ему: иди в Дамаск, и он пошел. Мало того, он выразил готовность послушания в таких словах: «Господи, что повелишь мне делать?» В Писании мы читаем: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это повеление относится и к вам, друг мой, брат мой. Вел беседу
Николай Водневский. До свидания. До новой встречи в эфире.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Радио BBN – радио утешения. Может быть, у вас сегодня трудный день, а может быть, у вас вообще трудный период в жизни. Один поэт сказал так: «Не унывай, когда вступаешь в долину горечи и слез. Ты не один свой путь свершаешь. С тобой идет благой Христос». Идет ли с вами благой Христос? Надеетесь ли вы на Его помощь или больше на свои силы? Переключитесь на Него, и Он восполнит все ваши недостатки. Он восполнит все то, что вам недоступно.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы хотели бы познакомить вас с новым циклом передач под названием «В поисках Царства Божьего». Этот цикл состоит из 13 историй, рассказывающих о том, как две не совсем благополучные семьи сталкиваются с проблемами, бедами, учатся принимать вызов судьбы и преодолевать препятствия, возникающие на их пути. Отцы обоих семейств были религиозными людьми. Первый Дидий фронта, римский священник, отец двоих сыновей Сергия и Люция. Второй греческий священник, отец двоих детей, сына Анатолия и дочери Адрианы. Как часто случается во многих семьях, повзрослев, дети начинают ставить под сомнение ценности, обычаи и религиозные убеждения своих родителей. Подобные разногласия нередко становятся причиной ссоры и охлаждения в отношениях между членами семьи. К сожалению, некоторые семьи не выдерживают напряжения и буквально распадаются на части. Дети и родители не могут найти в себе силы, чтобы пойти на компромисс, найти точку соприкосновения. Наша история начинается в Древнем Риме примерно в 30-м году до нашей эры, во время правления кесарей. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую историю из нового цикла. Она называется «Едва различимый призыв Божий».

0: У нас много работы, мы идем домой.
1: Господин, Амара и Оси еще не вернулись с рынка. Их здесь нет.
2: Но ведь они ушли рано утром. Это совсем на них не похоже. Они никогда не уходят на целый день. Ой, я пойду их искать. Если они вернутся, пока меня нет, скажи, что я приказал им ждать моего возвращения здесь и никуда не уходить.
1: Я могу спросить, куда именно вы направляетесь, господин?
2: Сначала я пойду в полицию. Меня не покидает ощущение, что произошло что-то неладное.
1: Я желаю вам удачи.
2: Извините за беспокойство, капитан. Мне нужно найти двух людей, с которыми я работаю.
3: Кто вы? И как зовут людей, которых вы ищете?
2: Меня зовут Октавий Фронта. Я мэр города Хиппос из Десятиградия. А людей, которых я ищу, зовут Амар и Иосия. Может быть, вам о них что-нибудь известно?
3: А, вы имеете в виду двух рабов, которых мы арестовали за воровство недалеко от рыночной площади сегодня. А вы не помните, у них была с собой большая сумка с деньгами?
2: Они не рабы, и тем более не воры. Эти люди мои работники. Я лично дал им сумку с деньгами, чтобы они сделали на рынке все необходимые мне покупки.
3: Но на мочках ушей у ваших работников мы нашли рабские клейма.
2: Да, но при них были документы, подтверждающие их освобождение из рабства. Они всегда носят эти бумаги с собой на тот случай, если на улице их кто-нибудь остановит и потребует предъявить документы.
3: Такие документы можно купить в любом переулке Рима. Посмотрите, мы уже собрали целую коллекцию фальшивых бумаг.
2: Ну-ка, покажите-ка мне вот те два документа. Те, что у вас в левой руке. А теперь посмотрите. Если бы вы внимательно изучили печати на этих бумагах, вы бы заметили на них мою подпись. Итак, где мои работники?
3: Мы уже отправили этих сбежавших рабов в Мамертинскую тюрьму.
2: В Мамертинскую тюрьму? Вы ответите за это. Молите Бога о том, чтобы с ними не произошло ничего плохого. Вы дорого заплатите за эту ошибку.
3: Вам совсем не интересно, куда делась сумка с деньгами, которая была у этих рабов?
2: Меня больше волнует состояние моих людей. А с вами, впрочем, как и с деньгами, которые были при них, я разберусь позже.
3: Столько шума из-за какого-то щуплого старого еврея и полуслепого египтянина совсем не похоже на римского мэра.
2: Амар и Иосия — мои лучшие работники. Я доверяю им, как самому себе. Поверьте, вы можете поучиться у них благородству и великодушию. Люди с таким характером — большая редкость.
3: По ночам улицы Рима очень опасны. Я еще раз приношу свои искренние извинения за столь неосмотрительные действия моих офицеров. Мне очень жаль, что вашим людям пришлось оказаться в центре этой переделки. Понимаете, находиться в Риме стало небезопасно. Все больше и больше рабов сбегают от своих хозяев, грабят ни в чем не повинных людей и даже идут на убийство. К моему великому сожалению, это происходит даже в самых благополучных районах города.
2: Извинения следует приносить не мне, а Амару и Иосии. При них были все необходимые документы, но, несмотря на это, их арестовали, ограбили и избили. Мне кажется, что большинство проблем в этом городе связаны с поведением самих римлян, а не с живущими здесь рабами.
3: Я прослежу за тем, чтобы вам вернули деньги. И чтобы ваших людей больше никто никогда не беспокоил.
2: Спасибо вам, капитан, вы очень добры. Я решил, что нам пора уезжать из Рима. Мне больше не хочется иметь дело с местными порядками и обычаями. Они доставили мне достаточно хлопот. Мы собираемся покинуть город через несколько дней. Если вы когда-нибудь окажетесь в Десятиградии, непременно посетите город Хиппос. Мы будем очень рады вас видеть. Просто спросите, где живет Октавий Фронта. Любой житель города поможет вам меня найти.
4: Мы на самом деле поедем домой?
2: Да, Амар. Мы покинем Рим, как только я улажу некоторые дела. Я постараюсь сделать это как можно скорее. Иосия, тебе не кажется, что это тот же самый корабль, на котором мы прибыли в Италию прошлой осенью?
5: Да, господин. Так оно и есть. Это действительно тот самый корабль, один из кораблей, которые отправляются в плавание из Египетской Александрии. Я думаю, что они зимовали здесь. Похоже, корабль готов к дальнему плаванию.
2: Вы с Амаром оставайтесь здесь с вещами, а я пойду в порт и узнаю, можем ли мы купить билеты.
5: Капитан говорит, что если нам повезет и ветер будет попутным, то уже утром мы прибудем в Кесарию.
2: Это прекрасная новость, Иосия. Вам когда-нибудь доводилось бывать в Капернауме, городе, расположенном на Галилейском море?
6: Нет, я никогда не бывал там, но слышал, что Капернаум очень красивый город.
2: Да.
5: А я жил недалеко от Капернаума, когда был совсем маленьким. Это было еще до того, как меня схватил римский работорговец и продал в рабство.
2: Твои родные до сих пор живут там?
5: Я уверен, что мои родители давно умерли. А про свою младшую сестру я давно ничего не слышал.
2: Я хочу ненадолго остановиться в Капернауме, чтобы повидаться со своим старым другом, сотником по имени Дарий. Пока мы находились в Риме, я узнал, что сейчас его подразделение находится именно там. Если хочешь, мы можем найти там твою сестру.
5: Ты очень добр, Октавий. Но мне бы не хотелось отвлекать тебя от более важных дел и откладывать отъезд из-за меня.
2: В ближайшие несколько недель дома меня никто не ждет, на работе тоже. Мне будет очень приятно, если я смогу помочь тебе найти хотя бы одного члена твоей семьи.
5: Ты всегда был очень добр ко мне и Амару. А в последнее время ты стал относиться к нам как к друзьям, как к родным людям. А можно спросить тебя...
2: Вы хотите знать, почему я изменился, не так ли?
6: Да, господин.
2: Мне сложно объяснить вам, что именно со мной происходит, но я попытаюсь найти нужные слова. Я полагаю, что внутри меня возрастает желание обрести внутренний покой и познать истинный смысл жизни. У меня есть все, о чем я когда-либо мечтал. Прекрасный дом, любящая жена, здоровые взрослые дети, деньги, положение в обществе. Но я чувствую, что в душе мне не хватает чего-то очень важного. Когда я стал относиться к окружающим с большим уважением, стал заботиться о ближних, эта пустота стала заполняться. Конечно, такое поведение противоречит всем принципам, которым меня учили с самого детства. Римская культура построена на иных ценностях. Мой брат римский священник, он поклоняется римским богам, но, несмотря на его религиозные убеждения, я никогда не встречал более грубого, злого и неуверенного в себе человека. Мне казалось, что религия должна учить людей жить в мире с окружающими, делиться с ними покоем и любовью, а не воевать с ними и жить в ненависти.
6: Твои слова подобны несбыточной мечте, мой господин. Но я должен согласиться с тобой, к этому идеалу стоит стремиться.
2: Я очень надеюсь, что в мире существует такое учение, и что я не слишком стар, чтобы стать его последователем и увидеть его плоды в своей жизни. Так, если мне не изменяет память, то еще один поворот, и мы сможем насладиться прекрасным видом на Галилейское море. А, вот и оно. Только посмотрите. Оно прекрасно, не правда ли? Я думаю, что мы должны засветло добраться до римского военного гарнизона. Вам не нужно отдохнуть?
5: Я в порядке. Мое желание поскорее увидеть Капернаум настолько сильно, что я совсем не чувствую усталости.
7: Если пожилой тщедушный Иосия не нуждается в отдыхе, то я тем более. Не волнуйся, Октавий. Мы справимся.
1: Господин! Вас хотят видеть какие-то люди. Их трое. Они ожидают вас у ворот заставы.
8: Они назвали свои имена?
1: Ну, мне представился только римлянин. Его зовут Октавий. Он сказал, что вы друзья.
8: Скорее дайте мне пройти. Я не видел своего друга Октавия уже много лет.
1: Ну, пожалуйста.
8: Октавий. Старина, какой сюрприз. Мой дорогой друг, как я рад тебя видеть. Не могу поверить своим глазам.
9: Я тоже очень рад тебя видеть, друг мой. Ты прекрасно выглядишь, Дарий. Познакомься, это Иосия, а это Амар.
8: Добро пожаловать. Пойдемте в дом. Иосиф, Иосиф, покажи, пожалуйста, нашим гостям, где они могут умыться, а потом принеси нам вина и фруктов. Попроси повара приготовить для нас мясо. Встреча с моим другом Октавием и знакомство с его друзьями – это настоящий праздник. Мы должны устроить настоящий пир.
9: Ну что же, сотник Дарий, я уже много раз рассказывал тебе о своей жизни. Теперь твоя очередь рассказывать мне о себе. Почему ты до сих пор служишь в армии? Я знаю, что тебе полагается очень солидная пенсия. Ты мог бы спокойно уйти на заслуженный отдых и жить безбедно. Так почему же ты принял решение продолжать служить в иудейской армии?
8: Ты наверняка помнишь, что я получил ранение вскоре после того, как присоединился к римской армии. В это время я служил в твоем подразделении.
9: Да, я прекрасно это помню. После того боя у меня тоже остались шрамы. О том, что ты выжил, я узнал только через 2 года после той схватки.
8: После выписки из госпиталя меня перевели в гарнизон, расположенный недалеко от деревни Назарет, поручив мне заниматься бумажной работой. Там я познакомился с плотником по имени Иосиф. Через 3 дня после нашего знакомства мне сообщили о том, что меня переводят в Иерусалим. Отправляясь на новое место службы, я вновь встретился с Иосифом и его беременной женой Марией. Им предстоял долгий путь до Вифлеема, где они должны были участвовать в переписи населения. Дорога была небезопасна, и я решил проводить их до места назначения.
9: Узнаю моего отважного солдата Дария. Ты всегда был готов позаботиться о других, не задумываясь о собственном благе. Ты человек чести, Дарий. Ты никогда не мог жить спокойно, понимая, что не выполнил свой долг.
8: Во время нашего 3-дневного путешествия Иосиф и Мария рассказали мне множество удивительных историй, связанных с иудейским народом и их верой. Они рассказали мне о том, что в книге, которую они называют «Священным Писанием», несколько пророков предсказали появление особого человека, который станет лидером иудейского народа. Они рассказали мне, что Иегова, Бог, которому они поклонялись, явился им в видении или во сне и сказал, что ребенок, которого носит Мария, должен стать будущим лидером израильского народа. Сам Иегова дал им такое обетование.
9: Подожди, это было почти 30 лет назад. Ты хочешь сказать, что отказался от пенсии и принял решение вернуться в Иудею только лишь для того, чтобы найти этого человека?
8: Да, а ты как думал?
9: И тебе удалось его найти?
8: Да. И завтра, если вам будет интересно, я могу вас с ним познакомить. У вас будет возможность послушать его учение.
9: Он на самом деле оказался сыном людей, с которыми ты познакомился в Назарете?
8: Да. Я уверен в том, что его родила Мария ничуть не меньше, чем в том, что я появился на свет благодаря моим родителям.
9: Если он и есть тот самый обетованный лидер, то не следует ли нам уведомить об этом римские власти?
8: Сначала познакомься с ним. Послушай его учение. Если после этого ты по-прежнему будешь уверен в том, что римские власти должны быть уведомлены о существовании этого человека, то тебе придется сделать это лично.
9: А как зовут этого обетованного лидера?
8: Его Его зовут Иисус. Иисус из Назарета.
9: Вы только посмотрите на весь этот народ. Должно быть, здесь собралось 6 или даже 7 тысяч человек. Здесь ничуть не меньше людей, чем во всех подразделениях римской армии, расположенных в Десятиграде. Если Иисусу удалось собрать столько народа в этом небольшом городке, то очень скоро количество его последователей может значительно возрасти, поставив под угрозу римскую власть. Ты уверен в том, что Иисус не планирует переворот? Уверен, что он не бунтарь, и в его замыслах нет желания устроить революцию?
8: Я абсолютно уверен в том, что у него нет ни малейшего желания вступать в борьбу с римлянами. Он не собирается ни с кем воевать.
9: Когда он начнет свою проповедь? Он скоро появится здесь?
8: Да он уже здесь.
9: Где? Я не вижу вооруженной охраны, не вижу кавалерийских войск. Здесь нет ни одного солдата.
8: Вот, видишь тех людей на каменистом выступе? Да куда ты смотришь? Вот там, ну чуть выше собравшихся людей.
9: Да, вижу. Но разве это не простые рыбаки? Такие же рыбаки, которых я видел на море Галилейском.
8: Иисус стоит рядом с высоким человеком по имени Петр. Петр на самом деле рыбак. Я думаю, сейчас Иисус начнет свою проповедь.
10: Если вы желаете узнать истинное послание Царствия Божьего, то внимательно слушайте мои слова. Я знаю, что многие из вас жаждут познать Отца Небесного. Вы желаете получить Его благословение. Я пришел для того, чтобы научить вас секретам Его Царствия.
11: Как жаль, что мой слуга Иосиф не пришел сюда вместе с нами. Я бы очень хотел, чтобы он тоже услышал проповедь Иисуса.
5: Я слышал, как ночью он стонал от боли. Когда я подошел к нему, чтобы узнать, не могу ли я ему чем-нибудь помочь, он попросил меня принести ему немного крепкого вина. Он смог уснуть только после того, как выпил несколько глотков этого горького напитка.
10: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9: Если Иисус не является политиком и революционером, как ты утверждаешь, то я должен заметить, что его мышление весьма революционно. Я никогда не слышал ничего подобного. Я должен признаться, Дарий, Иисус совсем запутал меня своей проповедью. Он либо самый мудрый человек из всех, которые когда-либо жили на земле, либо он хитрый глупец, ведущий группу столь же глупых последователей к неминуемой гибели.
1: В сердце каждого человека живет едва неуловимое, но настойчивое желание понять смысл жизни. Каждый человек понимает, что живет на этой земле не только ради материальных благ, Ни один из нас не хочет слепо принимать то, что большинство людей считают истинной. Октавий был таким человеком. Уважаемый мэр независимого римского города, глава благополучной семьи, отец здоровых взрослых детей. Он был богаче множества других людей, но, несмотря на богатство и власть, он понимал, что его душе чего-то не хватало. В его сердце была пустота, которую он ничем не мог заполнить. Жестокость и развратность римских властителей вызывали в нем только отвращение. Поэтому Октавий и начал искать истину, которая в дальнейшем повлияла не только на его жизнь, но и на жизнь людей, которых он любил и которыми очень дорожил.
12: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

У всех христиан есть общий враг – сатана. И в противостоянии с ним нам нужно было бы забыть все наши разногласия. Это и имел в виду Павел, когда говорил нам, чтобы мы откладывали в сторону свои антипатии к кому-то, свой гнев на кого-то и вообще все «свое» в кавычках. Так нужно поступать, потому что, покоряясь своей плоти, мы даем место дьяволу. Ефесянам 4:27. А для него нет ничего отраднее, чем наблюдать, как мы бьемся насмерть друг с другом, а не с ним. Давайте помнить, что сатана разделяет и властвует, а христиане, наоборот, объединяются, и над всеми один властитель, Господин душ наших, Господь Иисус Христос. Придите к Нему сегодня, и в Нем найдете вечный покой.

Дорогой друг, никогда не воспринимай свои слова как что-то само собой разумеющееся. Привет, я Джонни Эриксон Тад, и я надеюсь, что вы всегда будете слышать ободряющие слова, которые помогут вам возрастать во Христе. Слова, которые произведут перемены в вашей жизни. Поэтому я серьезно отношусь к своей речи. Ибо Иисус говорит в Матфея 12 главе. Вот послушайте. «Говорю же вам». Вы понимаете, что сейчас Он скажет что-то важное, да? «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ой, надеюсь, праздных слов не будет. Но все же отрезвляет тот факт, что однажды мы будем давать отчет за каждое слово. Похоже, тут акцент сделан на важность того, что мы говорим. Слова обладают такой удивительной силой – умерщвлять либо возвращать к жизни. Как сказано в притчах 18:32, «Смерть и жизнь во власти языка». Вот я и приняла решение делать так, чтобы мои слова несли жизнь. Жизнь, надежду и ободрение. Я практикую это каждый день со своим мужем. Никогда не встречала человека, настолько реагирующего на доброе слово. Я не имею в виду флирт. Вот что я могу ему сказать. «Кен, спасибо, что посетил нашего соседа, который болен раком. Какая же это была замечательная идея!» Или я ему скажу: «Кен, я так благодарна, что ты человек молитвы. Пусть Господь благословит тебя за то, что ты всегда первым приглашаешь людей к молитве. Ты такой молодец!» Это называется одобрение или похвала. Это не флирт, не просто приятные слова, не имеющие значения. Ну, знаете, есть такие приятные речи, которые вы говорите лишь для того, чтобы добиться желаемого. Но я имею в виду именно ободрение или похвалу. Это признание и провозглашение того доброго, что ты видишь в другом человеке, или хотя бы того, на что ты желаешь его вдохновить. Мой друг Сэм Крэбтри написал замечательную книгу под названием «Практикуя похвалу», в которой предложил замечательные идеи, способы благословлять и хвалить людей. Вот что он предлагает. Например, на заседании комитета или совета по управлению, прежде чем перейти к следующему пункту повестки дня, остановитесь и похвалите тех, кто работал над предыдущим пунктом. Или объясните, что вас побудил к определенным действиям пример другого человека. Например, «Я принес торт для сотрудников офиса, потому что ты регулярно оказываешь им такие знаки внимания, и я вижу, что им это приятно». Как еще можно похвалить? Не говорите с людьми свысока, говорите о них снизу вверх. Помните, что сказано во второй главе послания филиппийцам? «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Или вот так. «Одолжите человеку что-то действительно ценное, свою машину или походное снаряжение. Это говорит о том, что вы видите в этом человеке какой-то добродетель, которая повышает ваше доверие к нему». Ну и в конце концов, напишите что-то ребенку. Не могу посчитать, сколько раз мамочки благодарили меня, когда я писала письмо их детям, чтобы поблагодарить за их открытку или подарок, который они мне прислали. Нет ничего лучшего, чем похвалить ребенка. Какая животворящая сила может быть сокрыта в ободряющем слове? Вы только подумайте о всех тех людях, которых вы сегодня увидите. Люди, которые, насколько вам известно, проходят тяжелый период. Но я не знаю, может, человек после операции или пытается справиться с горем или болью. В притчах 12 главе сказано: «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Вы услышали это? Ваши добрые слова могут обрадовать сердца окружающих вас людей. Поэтому, будь это слова в имейле, или сказанное лично, в письме, или по телефону, или в открытке, помните, что то, что вы говорите, способно изменить выражение лица и характер другого человека. И наилучшее слово – это само Слово Бога, Иисус Христос, у которого всегда есть чудные слова жизни. Спасибо, что слушаете Джонни and Friends.

Слове Божьем мы читаем такой стих в послании к римлянам. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Самолюбование – это грех. На себя нужно смотреть спокойно, без головокружения. Но не все это понимают. Надеюсь, что вы не из таких, дорогой друг. Но, тем не менее, это хороший урок для нас в жизни. Будем его помнить. Оставайтесь с нами.

«Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Все, чем бы мы ни владели в этом мире, может быть отнято от нас, потеряно нами или оставлено при последнем вздохе. Мы по опыту знаем, как все в мире непрочно. Малая искра может поджечь и быстро уничтожить большое имущество. Одна капля яда может отравить и погубить организм человека. Несчастный случай в доме или незначительная катастрофа вне дома может нанести нам непоправимый вред или лишить нас жизни. Взамен всего этого временного, несовершенного и непрочного, что нас окружает в мире, Христос предлагает нам нечто лучшее, вечное, чего никто и ничто не может у нас отнять. И мы хорошо сделаем, если со вниманием выслушаем все, что Христос об этом говорит. Сам Христос посылает нам сегодня радостную и очень важную и ценную весть о том, что Он, наш друг, благодетель и спаситель человечества, скоро вернется на землю. Древние пророки в следующих словах выражают свою радость по поводу этого. Я читаю из книги «Псалтирь», 95-й псалом. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и да ликуют все дерева, дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей». И еще прочту из книги пророка Исаии, 25 глава. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы». «Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». 20 веков тому назад Иисус Христос уже приходил на эту землю. Своим учением, примером своей жизни и великой жертвой любви Он принес в наш мир новый свет, новую радость и надежду на спасение. Под лучами Его любви мир, который утопал в невежестве и грубых пороках, потерявший веру в богов, сделанных руками людей, стал оживать и преображаться. Учение Христа принесло идею о братстве всех людей и о целости отдельной личности. Благодаря Его учению установилось единобрачие и лучшее любовное отношение в семье. Взамен практиковавшегося в древнем мире обычая кровной мести и обязательного отмщения за обиду среди христиан установились добрые отношения ко всем, как к своим, так и чужим, и полное прощение обид. Учение Христа вытеснило дикие оргии язычников, кровавое зрелище борьбы гладиаторов и много других обычаев, которые были несовместимы с любовью к ближнему. И теперь мы видим влияние учения Христа во всех отраслях общественной жизни – больницы, приюты для сирот, дома для престарелых, благотворительная работа Красного Креста и многих других учреждений, ставящих своей целью облегчение физических и душевных страданий человека. Все это возникло под влиянием учения Христа о любви к ближнему, не только к другу, но и к врагу. Что представляло бы из себя наша современная культура, если бы из нее изъять все христианское? Многие великие писатели и поэты находили в словах Христа источник вдохновения, мудрости и силы. В звуках музыки, данной нам известными композиторами, в религиозных ораториях и духовных гимнах слышится веяние небесного мира, сердечная радость и торжество – всепобеждающей любви Христовой. И если вы заглянете в мир нравственной красоты, то увидите, что все, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, является плодом благотворного влияния Иисуса Христа, как об этом записано в послании к Филиппийцам в 4 главе в 8 стихе. И вот этот же Иисус, наш благодетель, наш спаситель и друг, придет опять, в другой раз, на эту землю. Верите ли вы, что второе пришествие Христа будет таким же реальным событием, каким было его первое пришествие? Если вы верите, что Христос однажды пришел на землю и, совершив план спасения, вознесся на небо, то вы не можете не верить тому, что Он придет во второй раз. Эти два события неразрывно связаны между собой. Этому верили первые ученики и последователи Христа. Без этой веры христианство не имело бы успеха в мире.
Об этом славном событии упоминается прямо или косвенно 382 раза в Евангелиях и апостольских посланиях. Оно было великим утешением для последователей Христа во времена гонений и тяжелых испытаний. Они верили, что это великое событие положит конец всем земным страданиям и смерти. Мы читаем в послании к евреям в 9 главе: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». С такой же уверенностью пишут об этом и другие ученики Христа – Петр, Иоанн и Иаков. Основанием для ожидания первого пришествия Христа служили ветхозаветные изречения древних пророков. Основанием же для ожидания второго пришествия Христа является не только изречение пророков и апостолов, но и слова самого Спасителя. Одно из самых замечательных и утешительных обещаний о Его втором пришествии мы находим в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, стихи с 1 по 3, где говорится: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». В Евангелии от Матфея мы читаем другие слова Христа, такие же определенные и точные. Матфея 16 глава, 27 стих, а также 24 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». А вот другое место: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». При вознесении Христа ангелы повторили ученикам то обещание, которое Он уже раньше дал им о Своем возвращении. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 1 глава, 11 стих. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О Своем втором пришествии Христос говорит также во многих притчах, но самое подробное разъяснение об этом событии Он дал в беседе со Своими учениками, которая записана в 24 главе Евангелия от Матфея. Ученики хотели иметь по возможности точные и определенные сведения о таком важном событии, и Христос удовлетворил их желание и дал им целый ряд указаний и признаков, по которым Его последователи могут знать, когда им ждать Его возвращения. Многое из предсказанного Христом в этой главе уже сбылось в прошлом. Многое сбывается на наших глазах, и только немногое остается еще не сбывшимся. Когда мы читаем о точно сбывшихся пророчествах, мы все больше убеждаемся в том, что у Бога не останется бессильным никакое слово, как записано у Луки в 1 главе. Бог не делает на земле ничего важного, не предупредив об этом людей. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Таких примеров мы находим в прошлом немало. Прежде чем послать потоп на нечестивый мир, Бог известил об этом праведного Ноя и дал допотопному миру время для покаяния. Царю Вавилонскому было заранее сказано, что царство будет отнято у него и передано другому народу. Жители города Ниневии были предупреждены о том, что Господь намерен уничтожить их город за нечестие. Им было дано время, чтобы раскаяться, и грозивший им суд Божий был отменен. Эти примеры и еще многие другие записаны на страницах Священного Писания для того, чтобы мы обратили внимание на то, как Бог действует. Перед первым пришествием Христа на землю, Его рождением, Бог послал специального вестника, Иоанна Крестителя, который должен был приготовить путь Господу. Теперь, когда мы живем накануне Его второго пришествия, Бог также не оставляет мир без предупреждения и дает каждому человеку время и возможность приготовиться. Он также обращает наше внимание на каждое значение пророчества во время приготовления к пришествию Христа.
Мы читаем во втором послании Петра в первой главе, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Мы не пытаемся установить определенный срок или время пришествия Христа. Это Бог скрыл от людей. Скрытое, написано, принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и нашим сынам. Каждому христианину следовало бы ознакомиться с тем, что Бог открыл людям, и воспользоваться тем, что Он своим светом светит со страниц Священного Писания, освещая положение мира в наши дни и указывает каждому, что следует делать, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Для верующих пришествие Господне будет радостным событием. Это время жатвы, когда они получат свою награду. Это их блаженное упование, их надежда, что они будут навсегда с Господом.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napути.info. Повторяю, napути.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы можете поддержать нас финансово, если на это у вас есть желание. Чтобы сделать это, вы зайдите на нашу страницу по адресу bbnradio.org, нажмите флажок русского языка, а затем, в свою очередь, флажок пожертвования. И на этой странице вы увидите объяснение процесса пожертвования. Помните о том, что мы существуем благодаря вам. Да благословит вас Господь в благом желании поддержки служения во славу Божию.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Хочу сказать вам, что я очень люблю ваши беседы. Они приносят мне много радости. Но у меня есть вопрос из книги «Песни песней». Что это значит? Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Неужели это написано от Духа Святого?
3: Книга «Песни песней», как и другие книги Библии, богодухновенная книга, она дана нам Богом через Соломона. Хотя в ней он говорит о своей любви к Суламите, но израильтяне видели в ней прообраз Божьей любви к Израилю. Как читаем, «Любовью вечную я возлюбил тебя». И это действительно так. Беда только в том, что Израиль не ответил своей любовью на любовь Божью. Для нас, христиан, эта книга картинно показывает любовь Христа к новозаветному Израилю, его церкви. Кому открылась любовь Христа, кто возлюбил его всем сердцем, тому легко понять, что книга «Песни песней» содержит много назидания. В ней нет ничего соблазняющего. В ней сокрыт прообраз чистой святой любви к тому, чьи уста сладость и весь он любезность, кто прекраснее всех сынов человеческих, любовь ко Христу, любовь искренних его чад. Читайте эту книгу с молитвой, внимательно, и вы извлечете из нее много полезных уроков для своей души. Нам всем следует чаще проверять себя, взвешивать свою любовь к небесному жениху. Носим ли мы Христа в своем сердце так, как носила Суламита своего возлюбленного? Тоскуем ли так о нем, как тосковала она? Ждем ли его пришествия, так, как ожидала она? Ищем ли молитвенного общения с ним, как искала она общение со своим возлюбленным? Отвечаем ли любовью на его любовь? На все эти вопросы каждый должен найти ответ.

0: его богатство, Бог, должны убрать его со своего пути и тогда уже идти за Христом. Каждый человек, желающий идти за Христом, должен освободиться от того, что стоит у него на пути следования за Господом. Это может быть не только богатство, а честь, слава, служебное положение и тому подобное. Совсем недавно в одной из американских церквей ко Христу обратилась молодая девушка-пианистка. Ее отец, узнав об этом, сказал дочери: «Я запрещаю тебе играть на пианино в церкви. И если ты туда пойдешь, то домой не возвращайся». Девушка расплакалась, собрала свои пожитки и пришла с ними в церковь. Она положила свои узелки на платформе возле пианино, села за инструмент и начала играть: «Все к ногам твоим несу я». Ее отец, движимый то ли любопытством, то ли жалостью, в это время был в церкви и там же отдал свое сердце Христу. На пути девушки стояло не богатство, а воля отца. Она приняла совет Христа и победила.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскресение Иисуса.

На следующее утро, в субботу, ученики Иисуса собрались все вместе в большой комнате, где еще так недавно они праздновали Пасху. Только на этот раз их любимого учителя не было с ними. «Как это могло случиться? Почему Иисус должен был умереть?» – спрашивали они друг друга. Вместе с учениками сидели и две женщины – Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина. Обе они горько плакали. Весь день ученики и обе женщины говорили про Иисуса, который навсегда покинул их. Но действительно ли Иисус покинул их навсегда? –

И вот настало воскресенье. Рано-рано утром два ангела спустились с небес к могиле Иисуса. Он был похоронен в скале, и вход в его могилу закрывал большой тяжелый камень. Ангелы откатили камень, один из них сел на него, а другой вошел в могилу. И случилось чудо. Иисус встал из могилы и вышел из пещеры. Он воскрес. Могила Иисуса находилась недалеко от Голгофы. В этот день Мария, мать Иисуса, и Мария Магдалина пришли к его могиле и увидели, что тяжелый камень отвален и вход в могилу открыт. «Кто мог отвалить этот тяжелый камень?» – удивились они. Подойдя ближе, они вдруг увидели двух ангелов в белоснежных одеждах. Обе женщины очень испугались, но ангелы сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Его нет здесь больше, он воскрес. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Могила действительно была пуста. Иисуса там не было. «Идите скорее к ученикам», — сказал один из ангелов, «и расскажите им, что Иисус воскрес из мертвых». Женщины бросились бежать в Иерусалим. Вбежав в дом, где их ждали ученики, они радостно закричали: «Его нет больше в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли в это поверить. И двое из них, Петр и Иоанн, пошли посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален в сторону, и могила пуста. Теперь и они поверили, что Иисус воскрес. Вернувшись в город, они рассказали остальным о том, что они видели –

Через некоторое время Мария Магдалина опять пошла к могиле Иисуса. Она горько плакала. Где Иисус теперь? Действительно ли он жив? И вдруг она услышала за своей спиной голос. «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это голос садовника, и, не оборачиваясь, ответила. «Господин, если ты взял Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил его, чтобы я могла забрать его?» Но голос сказал: «Мария!» И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она увидела его и бросилась к нему. Но Иисус сказал ей: «Пойди к ученикам и скажи им, что я скоро пойду к отцу моему». Счастливая и благодарная, Мария Магдалина побежала к ученикам и рассказала им, что она видела Иисуса и говорила с ним. Иисус является ученикам.

Два человека шли из Иерусалима в Эммаус. Оба они были друзьями Иисуса и его учеников. В Иерусалиме они слышали рассказ женщин, что могила Иисуса пуста. Они знали, что Петр и Иоанн тоже ходили на могилу и тоже не нашли в ней тело Иисуса. Теперь же, идя по дороге, оба они были расстроены и подавлены. «Где же все-таки Иисус?» – думали они. –

По дороге они встретили незнакомца. Незнакомец спросил их: «Что случилось? Чем вы так опечалены?» «Как? Ты не знаешь, что произошло?» – удивился один из них по имени Клеопа. «Разве ты ничего не слышал об Иисусе, которого распяли на кресте? Мы надеялись, что Он спасет всех нас, но Он умер. А сегодня утром две женщины пошли к Нему на могилу, но не нашли Его там. На могиле они увидели ангелов, и ангелы сказали женщинам, что Иисус жив». «Почему же вы не верите этому?» – сказал незнакомец. «Произошло то, что должно было произойти». И он рассказал двум друзьям все, что написано о Христе в Библии. О том, что сначала Он будет страдать, умрет, но потом воскреснет и вознесется на небеса. Обоим друзьям очень понравился рассказ незнакомца. Теперь они поверили, что Иисус жив –

0: В это время они как раз подошли к деревне Эммаус, где жил Клеопа. «Сейчас уже очень поздно. Может, ты переночуешь у меня?» — спросил Клеопа незнакомца. Незнакомец согласился. Когда они вошли в дом и сели за стол, случилось следующее. Незнакомец, помолившись, разломил хлеб и дал каждому по куску. И только теперь они узнали, кто сидит вместе с ними за столом. Это был сам Иисус. И вдруг его не стало. Но исчезновение Иисуса не огорчило Клеопу и его друга. Они видели Иисуса и разговаривали с ним. Они точно знали, что Иисус воскрес. Поэтому, несмотря на поздний час, они отправились в Иерусалим, чтобы рассказать обо всем ученикам. Ученики были очень рады услышать рассказ двух друзей. «Господь действительно воскрес! Петр тоже видел его!» — радостно говорили они.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Добрый пастырь. Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая, вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или других хищников самим защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам. Однажды Иисуса окружало множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла и равнодушия, от греха и погибели. И он сжалился над ними, написано в Евангелии. Иисус сказал, что им больше не надо быть одинокими и растерянными. Он их добрый пастырь. Он принес им то, в чем они так сильно нуждались. Он принес им мир и покой. Чтобы дать людям покой и мир, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он Своею смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверится, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. И Иисус сказал, что Его овцы слышат Его голос и идут за Ним. Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Очень советую тебе выбрать Иисуса Христа своим пастырем. Тогда ты всегда будешь находиться под Его охраной, и Он будет заботиться о тебе. Знаешь ли ты наизусть Псалом 22? Нет? Предлагаю тебе выучить его. Этот псалом написан царем Давидом, который в свои юные годы был пастухом. Он переведен более чем на 2000 языков. Один шотландский рабочий перед смертью попросил, чтобы к нему привели знакомого ему мальчика Джона. 4-летний малыш рассказал у постели умирающего 22-й псалом, а затем и спел его. Во время пения человек этот скончался. Мальчик, укрепивший веру старого человека, впоследствии стал известным миссионером на Новых Гибридах. Звали его Джон Пэттон. Для миллионов людей этот псалом стал утешением в тяжелых обстоятельствах. Начинается он словами: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

Вошла ко мне в дом синева, наполнила сердце лазурь, и злая утихла молва житейских волнений и бурь. Ко мне постучался Христос, я дверь широко распахнула, и была благодарна до слез, что небо всей грудью вдохнуло. Я молвила: «Войди и живи», и гостя упустить поспешила. Вошел он, и светом любви всю горницу вдруг озарила. А с гостем желанным моим великая радость вошла. Вовек не расстанусь я с ним, спасенье душа в нем нашла.

приветствуем всех мальчиков и девочек, которые находятся сейчас у радиоприемников. Тема нашей сегодняшней передачи «Знаешь ли ты, кто сидит на троне твоего сердца?» Это звучит немного странно и непонятно. Разве может быть трон в сердце? Да, может. Знаете ли вы, что такое трон? Это великолепное кресло, на котором восседает царь. Оттуда он правит своей страной. А знаете ли вы, что в вашем сердце тоже есть трон, и на нем также кто-то сидит? Я надеюсь, что вы не сами сидите на нем. Разумеется, мы подразумеваем сейчас не настоящий трон. И в нашем сердце есть настоящий царь, который говорит детям Божьим, как им нужно правильно поступать. Этим царем является Христос. Но есть еще двое, которые с удовольствием сидели бы на этом троне и распоряжались бы нами. Одним из них является сатана, а другим – наше «я». Всегда, когда Иисус требует от тебя чего-то определенного, а ты вместо этого делаешь что-то другое, это значит, что в это время не Христос сидит на троне. Это значит, что ты просто-напросто прогнал Господа с трона, который ему принадлежит. Ты решил царствовать сам. Если ты так поступаешь, то сатана только посмеивается. Он знает, если там не сидит Господь, то он может принудить тебя ко всяким злым поступкам, чтобы ты гневался и был неприветливым, чтобы ты завидовал и так далее. Сделать все это для сатаны – сущие пустяки, если Господь не сидит на троне, чтобы управлять тобой. Когда ты сидишь на троне твоего сердца и являешься царем твоей жизни, сатана беспрепятственно ходит в доме твоего сердца и переворачивает все вверх дном. Он знает, что он сильнее тебя, и поэтому смеется.

того, чтобы только Иисус восседал на троне и царствовал. Попытайся лучше узнать Господа, тогда ты полюбишь Его всей душой и будешь желать, чтобы только Он один правил в твоем сердце. Чем ближе мы узнаем Господа, тем больше мы Его любим, доверяем Ему и отдаем нашу жизнь в Его руки. Чем ближе мы узнаем Его, тем сильнее наше желание, чтобы только Он восседал на троне нашего сердца. Часто мы слышим два голоса в нас. Один говорит: «Не делай этого», а другой: «Да в этом нет ничего плохого». Как узнать, где тут голос Святого Духа, а где сатаны? Маленький ребенок очень рано начинает отличать голос матери от других голосов, и чем старше он становится, тем увереннее он отличает ее голос уже из целого хора голосов. Так и мы привыкаем к голосу Святого Духа и можем отличать его от голоса сатаны. Знаешь, как это лучше всего сделать? Если ты начнешь с ним разговаривать. Самый лучший метод ближе узнать людей – вступить с ними в разговор. Но мы же не видим Господа, как мы можем с Ним разговаривать? Мы говорим с Ним в молитве. Конечно, мы не можем видеть Его, но Он слышит нас всегда, даже когда мы говорим очень тихо, и никто из людей не может нас слышать. Есть еще один метод ближе узнать Господа – прислушиваться к тому, что Он хочет нам сказать. Как говорит Господь с нами? Он говорит с нами, когда мы читаем Библию. Мы слышим, как Бог говорит с нами, потому что Библия является Его Словом. Мы не всегда можем понять, что Он имеет в виду, но нам не обязательно сразу все понимать. Если мы будем читать Библию и задумываться над прочитанным, то Святой Дух непременно поможет нам ближе узнать Господа. Кто является царем твоей жизни? Кто сидит на троне твоего сердца? Сидишь ли ты сам на нем и позволяешь сатане распоряжаться твоей жизнью, или на нем сидит Господь? Подумай над этим.

Господи, как сердцу сладок Ты, как хорошо с Тобой в уединении, в Тебе мои надежды и мечты, перед Тобой склоняюсь на колени. Твое величие, слава, высота необъяснимы для ума людского, а я дышу любовью Христа, и мне не надо ничего другого. Когда вкушаю радости небес, моя душа парит в чертогах рая, а мне печется любящий Отец, дает мне все, меня благословляя. А я наполню сердце до краев водою жизни и благодарения, и за Его великую любовь душой пою Ему псалом хваления.

0: Ребята, в сегодняшней нашей программе мы хотели бы прочитать некоторые письма, которые приходят на наш адрес. Мы очень благодарны вам за ваши добрые отзывы и слова ободрения. Мы получили письмо от Вани Поселенцева из Татарстана. Славик, прочитай его, пожалуйста.
1: Дорогие братья и сестры, мир вам и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. Сердечно приветствую вас с любовью Спасителя. Пишет к вам брат Иван. Я живу с родителями в деревне. Только что служил и вернулся со службы в армии. Постоянно слушаем вашу радиопередачу. В ней хорошо показано и раскрыто живой родник, олицетворяющий Христову любовь. Я благодарю, что вы даете пищу для души и для размышлений. Обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, если возможно, с вашей стороны, пришлите духовную литературу. Я живу в Татарии, самая близкая община в Ульяновске и Чебоксарах. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца со всеми вами. Ваш брат Иван.
0: Большое спасибо тебе, Ваня, за письмо. Твою просьбу мы постараемся выполнить. А это письмо нам пришло из Новосибирской области, из деревни Неудачно. От Вити Шелленберга. Он пишет.
2: Здравствуйте, друзья, пишет Витя и приветствую со стихом Марка 12 глава 11 стих. Сегодня понедельник, я слушал сегодня вашу радиопередачу, и она мне очень понравилась. Немножко о себе. Мы живем в деревне. У нас по четвергам есть детский час. По воскресеньям проводится богослужение. В это воскресенье у нас было крещение. 4 души крестились. Я живу в христианской семье. Родители верующие и братья и сестры. Мне 13 лет. На этом буду кончать мое маленькое письмо. Пишите мне. Я очень хотел бы с вами познакомиться. С Богом, Шелленберг.

ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч!